0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств. Пуста. Только почему по ночам кукла плачет?

0: душе.
1: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет на Радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
1: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
2: Если честно, я ее могу открыть с мыслью «только одна, не больше». Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
1: Ой, ну признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
2: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
1: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкой мельнице, что он получается как тополиный пушок.
2: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала после долгого перерыва, подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
1: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного. Только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
2: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
1: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
2: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
1: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
2: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
1: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
2: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
1: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
2: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на Радио Витебск.
0: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вітебск. Гид по-нашему. Всем привет! На радио Витебск гид по-нашему, и с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сегодня у нас тема, от которой в моих мыслях спина начинает болеть мгновенно.
0: Воу, а вот это уже интересно. Что же это такое?
1: Ковры. Конкретнее их производство. Заранее дам ответ на твой вопрос «почему?». Труд безумно кропотливый, несмотря на огромное количество техники. И мне, если честно, даже трудновато представить, чтобы я смогла отстоять у станка энное количество часов.
0: Ну, я бы вообще минут через 20 начал спрашивать, а можно перерыв на кофе? А ковер можно сделать поменьше? А можно вообще без ковра?
1: При этом в Витебске единственное в стране предприятие, где ковры производят в промышленных масштабах. И находится оно в старинных корпусах еще конца 19 века. Бельгийцы когда-то здесь фабрику построили, а мы до сих пор этим пользуемся.
0: Ну, бельгийцы молодцы. Приехали, научили нас ткать ковры, а потом уехали. А нам теперь на этих станках работать. Хотя, если честно, станки сейчас уже не те. Современные, мощные. На них одновременно два ковра ткутся, зеркально друг другу. Это как будто один человек делает работу за двоих.
1: Кстати, да, двухполотный способ. Я пока не посмотрела вживую, как это работает, даже представляла с трудом. Но теперь ничего не скажешь. Умная технология. Меньше времени и материала уходит.
0: При этом ткачи все равно работают тяжело. Это же не просто кнопки нажимать. Нужно следить за узором, за натяжением нитей, за качеством. И каждый ковер проверяют. Потому что если где-то косяк, потом дома люди будут на него смотреть годами и вспоминать явно не лучшими словами.
1: Особенно если этот ковер 2 на 3 метра. Его же еще и чистить потом надо. А мы тут в эфире восхищаемся, как его красиво сделали.
0: Кстати, недавно на предприятии начали делать свои ковровые нити. Раньше в основном привозили, а теперь запускают свое оборудование и сами красят в нужные цвета. Плюс запустили проект по производству грунтовой ткани. Это основа ковра. Тоже раньше в основном импортировали.
1: То есть постепенно стараются все делать своими силами. И при этом продукцию выпускают по ГОСТу, за что наши ковры и ценятся не только в Беларуси.
0: Да, и это действительно можно и нужно уважать. Потому что ковер — это вам не носки на пару дней. Это вещь не на один сезон. Люди его выбирают надолго. И когда знаешь, что он сделан здесь, с нормальным контролем качества, уже как-то спокойнее.
1: Особенно с учетом того, что и детских вариаций там невероятное количество. И по размеру, и по рисунку буквально подберут под каждого капризного малыша. Так что, если будете в Витебске, обязательно посмотрите на эти творения.
0: Главное, не предлагайте мне там поработать ткачом. Я сразу пущу под откос годы работ.
1: Учтем. Спасибо, что предупредил. Это была рубрика «Гид по-нашему».
0: У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. До встречи в эфире. Всем пока-пока.
2: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Вива Виктория!
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Одной из таких ярких представительниц нашей страны смело можно назвать Анастасию Салас. Несмотря на то, что родилась девушка в Барнауле, где, кстати, впервые и попробовала себя в художественной гимнастике, триумфа в спорте она добилась, именно представляя Беларусь. В мир гимнастики Настя попала, еще будучи 4-летним ребенком. Родители попросту за ней не поспевали, поэтому решили направить всю энергию дочки в правильное русло. И все получилось с первой попытки. Несмотря на неплохие результаты,

0: Хотя самой ценной наградой гимнастка называет личную медаль чемпионата мира 21 года в упражнении с булавами. Ведь ехала она туда со стрессовым переломом и абсолютно без надежд. За 7 лет в составе сборной уроженка Барнаула стала многократным призером чемпионатов мира и Европы. Завоевала более десятка наград этапов Кубка мира и выступила в финале Олимпийских игр. А в конце 25 года объявила о завершении карьеры. И сделала это красиво. Победа в многоборье и 3 золота в отдельных упражнениях на международном турнире. Пытаясь привыкнуть к новому статусу с приставкой «экс», девушка примеряет на себя амплуа не только помощника тренера, но еще и судьи международных соревнований, параллельно получая 2-е высшее образование. Сама же Настя признается, что если бы не спорт, она бы училась бесконечно и, возможно, даже стала бы юристом. А пока в свободное время она изучает английский, очень много читает и вяжет, слушая Тейлор Свифт, Леди Гагу и Лану Дель Рей. А вот личной жизнью девушка не делится от слова совсем. О присутствии или отсутствии молодого человека в жизни Насти неизвестно ничего. А редкие встречи с родителями гимнастка не афиширует. Пожелаем нашей звездочке найти свой путь и также блистать на новых вершинах, как и на ковре. А Радио Витебск в рамках рубрики «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками, девушками, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
1: «Вива Виктория». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоу». С нами завсюды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио.

0: Аппетитные новости, вкусные истории, житейские хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Какой вид чая самый вредный, где родина абрикосов и как приготовить из них вкусное лакомство на зиму? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Диетолог Елена Соломатина рассказала о самом вредном виде чая. Речь идет о напитке в пакетиках. Содержание пакетированного чая отличается от листового. В пакетики добавляют чайный мусор, остатки чайного производства. Он быстро заваривается из-за измельчения, пояснила Соломатина. Диетолог порекомендовала поклонникам пакетированного напитка перейти на листовой. Употребление такого чая у здоровых людей снизит риск развития атеросклероза, а также окажет противомикробное действие на стенки желудка. Любимый многими кисломолочный продукт сметану некоторым людям следует есть с осторожностью, например, при ожирении и инсулинорезистентности, заявляют диетологи. Также следует не переедать тем, у кого есть в анамнезе заболевания желчного пузыря, печени, поджелудочной железы. Здоровым же людям рекомендуется употреблять примерно 3 порции молочных продуктов в день. Например, стакан молока или кефира, 50 граммов сыра, 2 столовые ложки сметаны или примерно 200 граммов йогурта.
0: Полезный завтрак. Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Всем известен оранжевый плод под названием абрикос. Нежная и сочная мякоть, бархатистая кожица мало кого оставляют равнодушным. Родиной абрикоса принято считать Китай, где абрикосовые деревья выращивают свыше 5000 лет. И в наше время в горных районах там его можно увидеть в диком виде. Из Китая более 2000 лет назад абрикос попал в Среднюю Азию, а затем в Армению и уже оттуда был вывезен в Грецию под названием армянское яблоко. Кстати, именно по этой причине Армению долгое время считали родиной абрикоса. Под этим же названием абрикос попал и в Рим. К началу 16 века из Италии этот плод распространился по всей Южной Европе и далеко на север, в Германию, Англию, Польшу и Россию. Сейчас абрикосы распространены почти повсеместно, там, где бывает жаркое и сухое лето.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.

0: только абрикосы не используют в кулинарии. Варят компоты и варенья, готовят разнообразные соусы, подают в качестве гарнира к мясу. А в Китае и Японии мелкие плоды солят, используют в качестве закуски. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом нехитрого лакомства – варенье из абрикосов с желатином. Готовится оно очень просто, а его изюминка является желеобразная консистенция. Нам понадобится 1 кг абрикосов, 400 граммов сахара и 15 граммов желатина. Абрикосы моем, разделяем на половинки, удаляем косточки. Сахар соединяем с желатином и перемешиваем. В кастрюлю, в которой будем варить варенье, выкладываем слоями дольки абрикосов, пересыпая сахаром. Оставляем на 5-6 часов при комнатной температуре. За это время абрикосы пустят сок, а сахар практически растворится. На среднем огне доводим содержимое кастрюли до кипения. Провариваем 5-6 минут на очень медленном огне. Готовое варенье разливаем по чистым стерилизованным банкам и закрываем крышкой. Подавать такое варенье можно в качестве десерта или как дополнение к блинам или оладьям. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердце. Сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио, которое

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на Радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сейчас у нас одна сладкая тема.
1: Очень сладкая, даже слишком. Я уже чувствую, как у меня на языке появляется карамельный привкус. Сегодня говорим про нашу легендарную сгущенку.
2: Да, ту самую, которую туристы везут из Беларуси киллограммами, как будто это запрещенный товар. А потом дома спорят до посинения, какая лучше, глубокая.

0: такая там молокосодержащая история.
1: И это уже повод для гордости, потому что в наше время такое встречается не так часто. А у нас до сих пор делают по-человечески. Можно спокойно давать детям и не переживать.
0: Кстати, если классика уже надоела, сейчас есть и экспериментальные варианты. Например, сгущенка со вкусом мороженого или сливочного ликера. Звучит, конечно, подозрительно вкусно.
1: Подозрительно? Это мягко сказано. Я уже представляю, как открываешь банку со вкусом мороженого в полночь и говоришь себе: ну ладно, это же почти десерт.
0: Да что там твой десерт? Вон, одна из последних новинок Глубокского комбината – сгущенка «Золото Клеопатры». Если разобраться в составе, считай, антиоксидант, афродизиак и антидепрессант. Три в одном, и все опять же натуральное.
1: Белорусская сгущенка как лекарство на душу. Это честь нашей молочной культуры. И то, чем мы реально можем гордиться, потому что делаем ее вкусно, натурально и без лишних уловок.
0: Согласна. Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете.
1: Помните, первое правило сгущеночного клуба – не есть сгущенку прямо из банки после полуночи. Хотя мы вас не осудим. До встречи в эфире.
0: И приятного аппетита.
2: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сегодня телевизор, холодильник, стиральная машина и другая бытовая техника есть практически в каждом доме. Нередко электроприборы становятся причиной пожара. Прислушайтесь к советам МЧС, чтобы избежать неприятностей. Не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов большой мощности. Никогда не применяйте самодельные предохранители. Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Госпромнадзора с 70-летием со дня образования. В поздравлении Александр Лукашенко подчеркнул, что Госпромнадзор с первых дней выполняет важнейшую миссию – контролирует безопасную эксплуатацию технически сложных объектов всего индустриального комплекса страны. При этом было отмечено, что работа ведомства требует от сотрудников глубоких специальных знаний, принципиальности и готовности принимать ответственные решения, от которых зависят жизни людей, экология регионов и стабильная работа предприятий. Президент пожелал коллективу и ветеранам Госпромнадзора счастья, мира, добра и новых успехов на благо Беларуси. Накануне агрогородок Александрия официально принимал главный летний опен-эйр страны. Александрийская земля объединила десятки тысяч участников, причем не только из Беларуси. В 2026 году свои аутентичные подворья здесь развернули мастера из 30 регионов России, от западных рубежей до самой Сибири. Всего же творчество представили более 500 народных умельцев. Именно такие праздники, как в Александрии, возвращают нас к истокам, напоминают о важности сохранения традиций, преемственности, подчеркивают единство. Не забывать историю, об этом часто говорит президент. Александр Лукашенко обратился к белорусам и накануне. Подробности приводит Пул Первого.
2: В этом году к нам на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей Сибири. Как видите, 4000 километров и даже больше. Это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. Я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на этом нашем празднике. Спасибо, что приехали. Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы, откровенно скажу, хотели бы, чтобы их было больше. И я убежден, я уверен, что если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник. Но я очень хорошо знаю, какой это труд принимать столько гостей. Это не просто развлекать, накормить, но самое главное в празднике – подарить этим людям чувство дома. Уверен, каждый увезет из Александрии прекрасное впечатление. Я очень благодарен вам за внимание и гостеприимство. Теплый прием, который белорусы оказывают здесь нашим гостям, побуждает людей возвращаться сюда снова и снова.
1: Президент подчеркнул, что в Александрии рады всем, и взрослым, и детям, и молодежи. Для каждого есть свои развлечения и площадки, поскольку купалья – семейный праздник. Именно в Александрии награждают победителей семейного проекта «Властелин села». Президент отметил, что это большая радость – видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле. Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Кроме того, глава государства подчеркнул, что купалья – один из самых народных праздников.
2: Купалья один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла – основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией. Получаем ответ на важные вопросы – кто я и какого рода. Об этом много размышлял первый наш народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним – Янка Купала. Купалья – это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас, кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное – любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие. Дорогие сябры, мы святкуем купалья у год белорусской жанчыны. Невыпадково символом свята стала купальская берагиня. Продки верили, что яна оберегая посевы и наполняя животворной силой травы, оховывая семейный очаг, клопотится про детей и матуль. Хочется, кабы весь наш свет, таки крохки, як мы это бачим, был окутан ее покровом каб у кожнай сям'і панавалі любоў і дабрабыт. Каб праз год мы з вамі зноў сустрэліся тут, у Александрыі, і разам адправіліся ў новае падарожжа да душы славянскага народа, загадкавай душы, але нязменна шырокай, шчырай і міласернай душы. Жадаю ўсім вам цудоўнага вечара, прыемных уражанняў і лагоднай цеплыні, якая будзе саграваць вас да наступнага купалля. Будьце здоровы! Счастья вам!
1: Концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда» стал главным событием праздника Купалья. Это мероприятие прошло в формате народного шоу с элементами мюзикла и интерактива, где прозвучали любимые многими песни о любви и женщинах. Завершился концерт зажиганием купальского костра и праздничным фейерверком. Это все новости. К этому часу партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебск по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону 21-26 градусов тепла, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: Реклама на радио Витебск. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В белорусских вузах начался основной прием документов от абитуриентов. Руководство Витебской области поздравило ветеранов и работников налоговых органов с профессиональным праздником. Благотворительный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ впервые прошел в Витебске. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет! На Радио Витебск гид по-нашему. И с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары, места и производства знают и любят абсолютно все. Про тему, о которой мы сейчас поговорим, могу сказать только одно. Большая.
1: Да, мы говорим про БелАЗ. Про те самые гигантские самосвалы, которые знают во всем мире. Они работают больше, чем в 80 странах. Это уже не просто техника, это белорусский монстр на колесах.

0: фундаментом, крышей, мебелью и жильцами. И делает это, кстати, на скорости до 60 км в час. Так что даже не дом на колесах, а целый передвижной микрорайон с доставкой.
1: И неудивительно, что его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Мощность у него как у двухсекционного тепловоза. Это уже не грузовик, это белорусский Волод, который может и дом перевезти, и при этом не запыхаться.
0: При этом БелАЗ постоянно придумывает что-то новое. Сделали даже самосвал на аккумуляторах. Но самое интересное – это роботизированный комплекс. Беспилотные самосвалы и погрузчики работают вместе, а управляются дистанционно. И управлять, кстати, ими можно из любой точки мира. В детстве играли с игрушечными, а теперь – пожалуйста.
1: Представляешь, сидишь где-нибудь в Таиланде на пляже с коктейлем и рулишь самосвалом в Беларуси. А твой начальник думает, что ты на работе. А нет, ты отдыхаешь, работаешь. Вот это уже настоящий прогресс.
0: Главное, чтобы такую работу потом начальник оплачивал. Поэтому для тех, кто любит совмещать приятное с полезным, вполне себе тема. А если серьезно, то производительность таких роботизированных самосвалов выше аж на 20%. Они могут работать без остановок и на уровне самого лучшего водителя.
1: Вот это и есть настоящая гордость, когда в стране делают технику, которая не просто огромная, а еще и умная. И при этом она востребована по всему миру.
0: Именно. БелАЗ – это уже не просто завод. Это символ белорусского машиностроения, которое умеет удивлять и не боится будущего.
1: Так что, если когда-нибудь увидите эти гиганты вживую, знайте, это не просто огромные машины. Это белорусская гордость на колесах. И да, в их кузове действительно можно жить. Главное, не забыть ремень безопасности.
0: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
1: До встречи в эфире. И если вдруг увидите БелАЗ, не пытайтесь его обогнать.
2: «Гид по-нашему». Наша музыка на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Прием документов от абитуриентов начался в учреждениях высшего образования Беларуси. Как сообщает агентство Минск-Новости, основной этап вступительной кампании охватывает подавляющее большинство специальностей. Для поступающих на бюджетные места приемная кампания продлится по 17 июля. Внутренние вступительные испытания в вузах пройдут с 18 по 25 июля. Завершится зачисление на бюджет 27 июля. Прием заявлений на платную форму обучения также начался сегодня. Абитуриенты, которые сдают внутренние экзамены, должны успеть подать документы до 17 июля, тогда как для остальных прием продлится до 1 августа. Зачисление на платное отделение планируется завершить 3 августа. Для отдельных категорий и специальностей предусмотрены особые сроки. Подробно с ними можно ознакомиться на сайте Министерства образования. Всего в этом году 46 белорусских вузов готовы принять более 49 тысяч абитуриентов. Из них примерно 33 тысячи смогут учиться за счет бюджета. Еще 16 тысяч на платной основе. В структуре планируемого приема 23% составят будущие инженеры, почти 12% педагоги, 11% медики, 9,5% аграрии. Для удобства абитуриентов работает сервис «Электронная очередь» в личном кабинете участника ЦЦТ. На сайте РИКС можно заранее забронировать удобное время визита в приемную комиссию, выбрав вуз, факультет и специальность.
1: Новости региона.
2: Руководство Витебской области поздравило ветеранов и работников налоговых органов с профессиональным праздником. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что сегодня налоговые органы Витебщины успешно внедряют современные цифровые технологии, повышают уровень сервиса и способствуют росту налоговой культуры граждан. Это фундамент экономической стабильности государства и залог благополучия каждого гражданина. Выполнение столь ответственных задач в реализации налогового законодательства требует безупречного профессионализма, принципиальности и верности долгу. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали ветеранам и работникам налоговых органов успехов, семейного благополучия, мира и добра. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области сообщил, что по итогам полугодия в консолидированный бюджет области привлечено налогов на сумму 2 миллиарда 288 миллионов рублей. Валерий Лобацевич в интервью Витбичам отметил, что в целом по всем бюджетам на протяжении ряда лет сохраняется положительная динамика, выполняются планы налоговых поступлений. Есть рост и в разрезе основных доходных источников, формирующих казну. При этом юридические лица обеспечивают 95% всех поступлений. Из них 64% приходится на долю госорганизации. По итогам года в местный бюджет Витебской области планируется привлечь более 3 миллиардов 720 миллионов рублей.
1: Новости спорта.
2: В Витебске впервые состоялся матч местной хоккейной команды и белорусских спортсменов, которые выступают за клубы НХЛ и КХЛ. Областной центр принял яркий тур звезд и стал первым в маршруте спортивного проекта. Товарищеский матч во Дворце спорта собрал полные трибуны. Болельщики бурно приветствовали спортсменов ХК «Витебск» и знаменитых хоккеистов из национальной и континентальной лиг. Так, против витебской команды вышла сборная «Битера Старс», в которую включили в том числе и 6 хоккеистов, начинавших свой профессиональный путь в областном центре. Это Илья и Алексей Протас, Владислав Еременко, Сергей Сапега, Егор Сидоров и Иван Дроздов. Первую шайбу ворота противника забросили звезды. Во втором периоде витебляне сравняли счет. До третьего периода спортсмены не уступали друг другу и лишь в третьем гости перешли в активное наступление. В итоге счет составил 5-2 в пользу команды звезд. Все доходы от продажи билетов на матч будут переданы в социальные и детские учреждения. Организаторы по завершении игры подарили хоккеистам сертификат на 30 тысяч рублей. Спортсмены решили также направить их на благотворительность. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля. Скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Источники издания The Wrap уверяют, что Леонардо Ди Каприо официально согласился исполнить одну из ведущих ролей в триллере режиссера Майкла Мана «Схватка 2», сиквеле культового фильма 95 года, в котором снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Вэл Килмер. Ди Каприо выбрал для себя роль Криса Шихерлиса, персонажа Килмера из оригинального фильма. Таким образом, его сюжетная линия будет разворачиваться после событий первой части. В фильме также будет линия, действия которой происходит в прошлом. Майкл Ман планирует начать производство в ноябре, а съемки займут от 6 до 7 месяцев. Адам Драйвер сыграет Отиса Уордала, главного злодея, который впервые был представлен в романе «Первоисточники». Кристиан Бейл возьмет на себя роль Винсента Ханы, которого в оригинальном фильме сыграл Аль Пачино. Amazon MGM перехватила проект Warner Brothers, когда выяснилось, что видение Мана потребует внушительного бюджета – около 170 миллионов долларов. Съемки второго фильма пройдут в Лос-Анджелесе, Чикаго, Парагвае и Сингапуре.
1: За кадром.
0: Давние слухи подтвердились. У кинокомикса «Супермен» будет два спин-оффа. Помимо сериала про журналиста Джимми Олсена, свое шоу получит супергерой DC «Мистер Террифик». О проекте пока известно немного. Вероятно, спин-офф будет называться «Мистер Террифик». Его пилотный эпизод напишет Алан Хейнберг, сценарист «Чудо-женщины» и создатель сериала «Песочный человек». Актер Эдди Газеги повторит роль супергероя. Над «Суперменом» работал режиссер, сценарист и со-руководитель DC Studios Джеймс Ганн. Настоящий время он снимает продолжение кинокомикса, получившее название «Человек завтрашнего дня». «Мистер Террифик» в исполнении Эдди Газеки появится и в нем. «Мистер Террифик» — это гениальный изобретатель по имени Майкл Холт. В «Супермене» он является участником супергеройской команды «Банда справедливости» и использует свои изобретения для защиты мира.
1: Длинный дубль.
0: Компания «Базилевс» напомнила о грядущей премьере анимационного фильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы» современного прочтения сказки «Мама для мамонтенка» Дин Непомнящий. В центре сюжета мамонтенок Пушистик. Он пробуждается в ледяной пустыне после тысячелетнего сна и отправляется на поиски мамы. Говорят, ее можно найти в Африке, и Пушистик отправляется туда, но не один. Его сопровождает птенец Тупик, мечтающий прочитать свой рэп на конкурсе «Африка ищет таланты». Вместе друзьям предстоит пересечь океан, сбежать от крокодилов, победить гиен и не только. Премьера анимационного приключения состоится в кинотеатрах 1 октября. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио Витебск. Радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Гид по-нашему.
3: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
4: Влад Кузьмин
3: и Настя Гордеева.
4: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И прямо сейчас затронем одну очень сладкую тему и весьма вкусный и полезный продукт.
3: А я уже знаю, куда мы отправимся. Сегодня про зефир. И не просто про зефир, а про тот самый, который в Наровле делают. Я, кстати, когда узнал, что на один зефир целые сутки уходит, сразу подумал, все, я бы там уволился на второй день.
4: Если бы дожил до него голодным, представляю, как ты приходишь на работу и через час говоришь: «Ну все, дайте мне уже попробовать, я есть хочу». А тебе отвечают: «Влад, жди, еще 23 часа осталось».
3: Ой, это точно, это факт. Я бы еще через 2 часа начал предлагать, а может чуть-чуть раньше вытащим, ну, для контроля качества. А там, оказывается, зефир должен именно сутки доходить. И все это время за ним наблюдают. Причем, как говорят, в основном женскими глазами.
4: Да, мужчины там, видимо, быстро выходят из строя, потому что зефирные метаморфозы не любят спешки, поэтому ты мимо.
3: Я вообще человек «хочу прямо сейчас», а тут сутки терпения. Зато когда потом берешь этот зефир, он действительно правильный, нежный, яблочный, без всякой химии. Потому что в Беларуси зефир должен быть минимум на четверть из яблочного пюре. И его уж точно не жалеют.
4: И делают по старым ГОСТам. Никакого пальмового масла и странных добавок. Только свое сырье. Даже агар-агар используют. Натуральный загуститель из морских водорослей. Я когда впервые услышала это слово, подумала, что это имя какого-нибудь злодея из турецких сериалов.
3: Агар-агар. Звучит как заклинание «Агар-агар, явись!», а на деле просто морские водоросли. И говорят, в Наровле зефир на агаре делают единственный в СНГ. Вот это уже уровень.
4: При этом там до сих пор выпускают и знаменитую коровку. И пастилу по рецептам еще с 47-го года. Почти 80 лет одна и та же вкуснятина. Это уже не просто конфеты, это история.
3: Вот за это я и уважаю, когда продукт столько лет делают честно, и люди до сих пор его ищут именно такой, каким он был в детстве, а не какой-нибудь улучшенный вариант.
4: Согласна. Белорусский зефир – это уже не просто сладость. Это часть нашей пищевой культуры и то, чем можно по-настоящему гордиться.
3: Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Особенно те, кто сначала одну, потом вторую зефирку и пачки нет.
4: Про себя сейчас рассказывал, да?
3: Все может быть. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
4: Всем отличного настроения и иногда позволяйте себе зефир. Особенно настоящий белорусский. До встречи в эфире.
2: Гид по-нашему.
0: Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. В Беларуси скорректирована система регулирования цен, которая действовала в стране с конца 2022 года. Одно из главных изменений – сокращен перечень товаров, подлежащих регулированию более чем в два раза. Это товары не повседневного спроса. Из ценового регулирования, в частности, исключены молоко, кефир и сметана в стеклянной таре, смесовые чаи, карамель на палочке и экзотические фрукты, сообщает канал ОНТ. Устанавливается ценовое регулирование на отдельные товары, изготовленные в цехах, принадлежащих торговым организациям. Вводится ограничение не более 10% надбавки. В правительстве подчеркнули, в случае необоснованного роста цен на товары, которые исключили из перечня, регулирование будет возобновлено.
0: В мире.
1: Иран в ответ на атаки США нанес удары по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, передает Белта со ссылкой на РИА Новости. Иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО «Патриот», складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте. Также сообщалось о поражении американской авиабазы «Аль-Удейд» в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ для заправки авианосцев в Омане и узлов связи в Бахрейне. Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов на авиабазе принца Хасана в Иордании, пишет Reuters. В ночь на воскресенье Исламская республика Иран объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регионе. Вооруженные силы США в ответ начали обстрел иранских целей в районе морского прохода. Позднее Министерство иностранных дел Омана сообщило, что в Маскате состоялись оманско-иранские переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе, а также обеспечение его безопасности в свете последних событий. Обе стороны договорились продолжить обсуждение на техническом и на политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом.
0: Новости спорта.
1: Сборные Англии и Аргентины пробились в полуфинал чемпионата мира по футболу, сообщает Белта. В третьем четвертьфинальном поединке англичане одолели в Майами норвежцев со счетом 2-1 в дополнительное время. Таким образом, в стартовом полуфинале 14 июля в Далласе вице-чемпионы мира французы будут соперничать с чемпионами Европы испанцами. Во втором матче за выход в финал 15 июля в Атланте встретятся сборные Англии и Аргентины. Бомбардирскую гонку возглавляют Лионель Месси и Килиан Мбаппе, забившие по 8 мячей. 19 июля в Майами пройдет матч за третье место. Решающий поединок за чемпионский титул пройдет в Нью-Йорке. Алина Горнасько вышла в финал с обручем на заключительном этапе Кубка мира в итальянском Милане. 10 и 11 июля гимнастки соревновались в многоборье. За выступление с четырьмя предметами Алина набрала 107 баллов и заняла 16 место среди 86 девушек. Еще одна белоруска Дарья Веренич расположилась на 18 строчке. Золото выиграла олимпийская чемпионка из Германии Дарья Варфоломеев. На ее счету 119 баллов. Также грации определили финалисток в отдельных упражнениях. Горнасько прошла в финал в программе с обручем, показав четвертый результат за медали, Алина поборется сегодня. По данным пресс-службы Минспорта, в текущем сезоне лидер нашей национальной команды завоевала серебро чемпионата Европы в композиции с обручем, была второй на этапе Кубка мира в Болгарии и третьей на этапе Кубка вызова в Португалии, оба раза с лентой. Это все новости. К этому часу партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл. Всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Президент Беларуси поздравил коллектив Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня основания предприятия. В Комитете госконтроля сообщили о нарушениях требований трудового законодательства в части несвоевременной оплаты труда работников. На Витебщине завершается подготовка к старту Славянского базара. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жилищному ремонтно-эксплуатационному тресту Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-33-399-58-32.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламный.

0: Вот, хочешь кроссовки, хочешь сапоги, хочешь строгие ботинки. Выбор такой, что можно неделю выбирать, ну и все равно не определиться.
1: При этом около 90% всей обуви из натуральной кожи. А это уже серьезно. Потому что сейчас многие бегут за дешевой синтетикой, а потом через 2-3 месяца жалуются, опять развалилась.
0: Ну, тут уже каждый сам волен выбирать, конечно. Но когда нужна обувь, которая и через 3 сезона будет выглядеть прилично, натуральная кожа определенно выигрывает.
1: Кстати, при этом белорусские производители активно развивают интернет-магазины. Сейчас можно зайти на сайт и посмотреть наличие в нужном размере. Удобно. Хотя я до сих пор хожу в магазин и мучаю продавцов. А можно померить? А эти чуть шире, а эти чуть уже?
0: Если ты считаешь, что это хороший лайфхак познакомиться, то вряд ли. А если просто не доверяешь фотографиям, то удивлю. Сейчас на предприятиях повсеместно внедряют роботов и искусственный интеллект. На некоторых этапах обувь делают почти без участия человека.
1: Вот это уже интересно. Роботы шьют нам ботинки. Я когда это услышал, подумал, ну все, скоро и шнурки сами завязываться будут. Хотя, если честно, это здорово. Точность выше, брака меньше.
0: И самое главное, для нас, покупателей, ничего не меняется. Ты все равно получаешь обычные кожаные сапоги или ботинки, которые пахнут натуральной кожей, хорошо сидят и служат долго. Просто теперь их делают с помощью умных технологий.
1: Вот за это и можно гордиться, когда в стране не просто делают обувь, а выводят производство на такой уровень, что даже в Европе нашу обувь ищут. При этом качество остается тем самым, за которое всегда ценили.
0: Так что, если выбираете новую пару, посмотрите, что делают у нас. С вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем пока-пока.
2: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Президент Беларуси поздравил коллектив Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня основания предприятия. Его представители успешно осваивают передовые технологии, постоянно совершенствуют производственную базу, расширяют линейку обслуживаемой техники, сохраняя при этом лучшие традиции и преемственность поколений, подчеркнул Александр Лукашенко. В поздравлении глава государства отметил историческую роль завода, предтечей которого стала деятельность второго авиаремонтного поезда ВВС Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Сегодня завод, базирующийся на аэродроме Балбасова, занимает важное место в оборонном секторе страны. Александр Лукашенко выразил уверенность в способности коллектива решать сложные задачи и пожелал работникам и ветеранам здоровья и успехов на благо Беларуси.
1: Экономика.
2: В Витебской области и Узбекистан открывают новые горизонты сотрудничества. Согласно итогам недельной работы, в числе ключевых договоренностей приобретения животноводческих объектов в четырех районах – Шумилинском, Витебском, Бешенковичском и Лиозненском – создание картофелеводческого кластера на 2000 гектаров с поставками в Узбекистан, а также сотрудничество в деревопереработке. Как сообщает газета «Витебские вести», открытие торгового дома Узбекистана в Витебске запланировано уже на следующей неделе. Для трудоустройства в ближайшее время в область прибудут более 300 граждан Узбекистана. Создана рабочая группа для ежеквартального контроля выполнения намерений. С белорусской стороны будут созданы все условия для ведения бизнеса, труда и обучения, заверил Александр Рогожник. В Комитете госконтроля сообщили о нарушениях требований трудового законодательства. Как отмечается, упреждающие мероприятия реализуются во взаимодействии с госорганами статистики и региональными подразделениями Управления Департамента инспекции труда. Не остается без внимания и информация жителей Витебской области. Так, с начала года комитетом выявлены факты нарушений требований трудового законодательства в части несвоевременной оплаты труда работников в Витебске, Оршанском, Бешенковичском, Докшицком и Чашникском районах. В частности, одним из учреждений здравоохранения областного центра были допущены нарушение сроков выплаты заработной платы 21 работнику. По всем установленным нарушениям приняты меры реагирования. Виновным лицам назначен штраф. В Комитете госконтроля подчеркивают, контрольные мероприятия будут продолжены. В городе завершается подготовка к старту Славянского базара. В 2026 году Международный фестиваль искусств пройдет с 14 по 20 июля в 35-й раз. Впервые он состоялся в 1992 году. Главной идеей форума стало объединение славянских культур через музыку, песни и народное искусство в непростой исторический период. Именно на дебютном фестивале появился его знаменитый символ – распустившийся василек в форме ноты. За 35-летнюю историю на витебской сцене побывали представители 80 стран. В 2026 году одних только обладателей официальной аккредитации ожидается около 7 тысяч, они съедутся более чем из 40 государств. В этот раз организаторы решились и на масштабный хореографический проект «Танцуй, славянская душа». На подмостке выйдут танцоры, представляющие 13 славянских народов. Предполагается, что нынешний праздник побьет прошлогодний рекорд посещаемости. Билеты на церемонию открытия, поступившие в открытую продажу, раскуплены всего за полтора часа. Зал размещает более 6 тысяч зрителей. Юбилейный фестиваль уже успел поразить размахом и выдумкой. Гостей и участников в городе над Двиной готовятся встречать на высшем уровне. По стране прокатился масштабный васильковый тур, а в столице молодые белорусские звезды записали песню посвящения васильковому форуму на слова Анны Силук. Песня «Под небом шагала», созданная специально как музыкальное посвящение юбилейному славянскому базару в Витебске, стала подарком музыкальной медиакомпании и молодых артистов любимому фестивалю. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА БАИ.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси продолжается спецпрограмма «МАК». Уничтожено почти 70 тонн наркосодержащих растений. В лесном массиве под Витебском подвели итоги работы спасателей за первое полугодие 2026 года. Представители Польши и Франции провели в Париже первые консультации по инициативе французского лидера о европейском ядерном зонтике. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жилищному ремонтно-эксплуатационному тресту Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем специалист со знанием устройств инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Гид по-нашему.
5: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
6: Влад Кузьмин
5: и Настя Гордеева.
6: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. То, о чем поговорим сейчас, не исключение. А поговорим мы о сыре. Уже чувствую, как у некоторых сейчас в холодильнике что-то зашевелилось. И нет, это не мыши.
5: Это заграничные сыры с плесенью чувствуют конкуренцию белорусского сыра. И знаешь, что интересно? Наша страна занимает 4-е место среди крупнейших мировых экспортеров сыра. 4-е. Это уже не просто «мы делаем сыр». Это мы его еще и очень хорошо продаем по всему миру.
6: Да, и секрет успеха в серьезной модернизации. Фирмы и заводы обновили, оборудование поставили современное. Кстати, когда приезжали представители Швейцарии на производство в Березу, они сказали, что не видят разницы со швейцарскими предприятиями. Более того, оборудование у нас похоже на то, что стоит в Германии, Австрии и, собственно, самой Швейцарии. Даже новее.
5: Вот это уже приятно. Получается, мы не просто догнали Европу, а в чем-то даже обогнали. Старый свет еще на старом оборудовании работает, а мы уже на новом. Времени производства меньше занимает, а вкус как у тех, кто вечно говорит: а наш выдержан год, а это совсем другое, вы не понимаете.
6: Беспощадно обидел всех европейцев. Но если серьезно, то да, технология у нас на высоком уровне. И при этом у нас сильные сырные традиции. За годы БССР и уже больше четверти века независимости в стране выросло не одно поколение сыроваров, а это, на минуточку, целая культура.
5: А вот это важно. Когда люди годами делают одно и то же дело и передают опыт дальше. Это чувствуется в продукте. Сыр получается не просто вкусный, а именно наш, с характером.
6: И наши предприятия активно получают международные сертификаты качества. Без этого на серьезные рынки не зайти. Так что, когда берешь белорусский сыр, можно быть уверенным, что он прошел абсолютно все проверки.
5: Получается, что успех – это сочетание трех вещей. Хорошего молока, современных технологий и людей, которые умеют с этим работать. И когда все три на уровне, результат получается достойный.
6: Если все подытожить, белорусский сыр – это что-то невероятное, но доступное. Продукт, который сделали с умом, с современными технологиями и при этом сохранили традиции.
5: Так что, если выбираете сыр, не забывайте, что у нас в стране делают действительно отличный продукт. И с каждым годом он становится только лучше. Главное – не съесть всю пачку за один присест.
6: Каждый раз, когда так говоришь, кажется, что история слишком личная.
5: Все возможно. Не пали контору. Это была рубрика «Гид по-нашему», и мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
6: Всем сырного настроения! И иногда позволяйте себе кусочек хорошего продукта. До встречи в эфире.
4: Гид по-нашему.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. В Беларуси продолжается спецпрограмма МАК. Белорусские правоохранители выявляют и ликвидируют наркосырьевую базу растительного происхождения. По данным канала ОНТ, в июне выявлено и уничтожено почти 70 тонн мака и конопли. За незаконный посев и выращивание запрещенных к возделыванию культур составлено свыше 600 административных протоколов. В МВД напоминают, выращивание либо сохранение на своих участках подобных растений влечет ответственность, предусмотренную законом. Спецпрограмма МАК продлится до 15 сентября. В лесном массиве под Витебском прошла пресс-конференция, в рамках которой подвели итоги работы спасателей за первое полугодие 2026 года. В преддверии Дня пожарной службы представители областного управления МЧС осуществили практическую демонстрацию поисково-спасательных возможностей подразделений. В разгар сезона сбора грибов и ягод именно поиски заблудившихся в лесу становятся одной из наиболее актуальных задач спасателей. Сотрудники отряда «Витязь» показали журналистам, как ведутся поисковые работы с использованием квадрокоптера и специальной техники. Подводя итоги первого полугодия, начальник управления Сергей Мелешкин отметил, что оперативная обстановка в регионе остается непростой. Наблюдается прирост пожаров к аналогичному периоду прошлого года. Основной их причиной остается личная безопасность, беспечность граждан, злоупотребление алкоголем и курение. Спасатели проводят адресные рейды, напоминают гражданам о правилах безопасного поведения и необходимости отказаться от опасных привычек. Отдельно Сергей Мелешкин остановился на вопросах безопасности на воде. Несмотря на то, что в области расширена сеть официальных мест отдыха, сегодня действует 76 пляжей, 18 ведомственных пляжей и 17 мест отдыха у воды без купания, случаи гибели людей продолжают фиксироваться. С начала года утонули 24 человека, четверо из них во время купания, в числе погибших один ребенок. Профилактическая работа и рейдовые мероприятия будут продолжены в усиленном режиме, подчеркнул Сергей Мелешкин.
0: В мире.
1: Представители Польши и Франции провели в Париже первые консультации по инициативе французского лидера о европейском ядерном зонтике. Об этом сообщил польский МИД. В Варшаве не стали раскрывать детали консультации, ограничившись формулировкой, что стороны сконцентрировались на текущих вопросах европейской безопасности. Ранее Эммануэль Макрон сообщил о намерении Франции перейти к концепции продвинутого сдерживания, которое подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран Европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.
0: Новости спорта.
1: Полина Кондрат завоевала вторую золотую медаль молодежного чемпионата Европы по велоспорту в немецком Котбусе. В Омниуме белорусская спортсменка набрала 135 очков и опередила серебряного призера из Германии. Ранее Полина Кондрат стала лучшей на континентальном форуме в Германии в гонке с выбыванием. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, местами грозы, температура воздуха плюс 18-23, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 90%. На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области облачную с прояснениями погоду, на большей части территории дожди, местами грозы, ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, завтра днем по региону 25-30 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Тураги».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Всем привет, это проект Hello Match. Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Руководство Витебской области направило поздравления Аршанскому авиаремонтному заводу, который отмечает 85-летие со дня образования. На Славянском базаре в Витебске пройдет акция МВД. Военные готовят дополнительную защиту Энергодара от дронов. Глава города, который обслуживает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, сообщила об очередном ударе вооруженных сил Украины по гражданским. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет, на Радио Витебск «Гид по-нашему». И с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары, места и производства знают и любят абсолютно все. Про тему, о которой мы сейчас поговорим, могу сказать только одно. Большая.
4: Да, мы говорим про БелАЗ. Про те самые гигантские самосвалы, которые знают во всем мире. Они работают больше, чем в 80 странах. Это уже не просто техника, это белорусский монстр на колесах.
5: Главный из которых БелАЗ-757-10. Самый большой в мире самосвал. Грузоподъемность 450 тонн. На испытаниях возил даже больше. Этот грузовик размером с большой дом. В его кузове спокойно поместится детская площадка, а в моторный отсек влезет пара легковушек. Ну или целая однушка. Тут уж измеряйте, как вам нравится.
4: Я, когда это услышал, сразу подумал, ну все, теперь я знаю, где буду жить, если на квартиру не накоплю. Главное, чтобы мотор не завели, пока я сплю.
5: А чем было бы плохо? Дом на колесах. Кстати, что касается дома, говорят, что за раз он может перевести кирпичный дом вместе с фундаментом, крышей, мебелью и жильцами. И делает это, кстати, на скорости до 60 км в час. Так что даже не дом на колесах, а целый передвижной микрорайон с доставкой.
4: И неудивительно, что его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Мощность у него как у двухсекционного тепловоза. Это уже не грузовик, это белорусский Волод, который может и дом перевести, и при этом не запыхаться.
5: При этом БелАЗ постоянно придумывает что-то новое. Сделали даже самосвал на аккумуляторах. Но самое интересное – это роботизированный комплекс. Беспилотные самосвалы и погрузчики работают вместе, а управляются дистанционно. И управлять, кстати, ими можно из любой точки мира. В детстве играли с игрушечными, а теперь – пожалуйста.
4: Представляешь, сидишь где-нибудь в Таиланде на пляже с коктейлем и рулишь самосвалом в Беларуси. А твой начальник думает, что ты на работе. А нет, ты отдыхаешь, работаешь. Вот это уже настоящий прогресс.
5: Главное, чтобы такую работу потом начальник оплачивал. Поэтому для тех, кто любит совмещать приятное с полезным, вполне себе тема. А если серьезно, то производительность таких роботизированных самосвалов выше аж на 20%. Они могут работать без остановок и на уровне самого лучшего водителя.
4: Вот это и есть настоящая гордость, когда в стране делают технику, которая не просто огромная, а еще и умная. И при этом она востребована по всему миру.
5: Именно. БелАЗ — это уже не просто завод. Это символ белорусского машиностроения, которое умеет удивлять и не боится будущего.
4: Так что, если когда-нибудь увидите эти гиганты вживую, знайте, это не просто огромные машины. Это белорусская гордость на колесах. И да, в их кузове действительно можно жить. Главное, не забывайте.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Руководство Витебской области направило поздравление Оршанскому авиаремонтному заводу, который отмечает 85-летие со дня образования. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что с момента своего создания в июле 41 года, ремонтируя боевую технику, второй авиаремонтный поезд ВВС Балтийского флота прошел нелегкий, но доблестный боевой путь в суровые годы Великой Отечественной войны. Сегодня завод является флагманом авиаремонтной отрасли Республики Беларусь. Созданная несколькими поколениями мощная конкурентная техническая база, а также налаженные партнерские связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки – яркое свидетельство профессионализма, инновационного подхода и неуклонного стремления к совершенству. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали работникам авиаремонтного завода здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых достижений на благо Витебской области и страны. Вооруженные силы России продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины. В Минобороны РФ сообщили о серии ударов по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые использовались для хранения вооружения и топлива. Удары были нанесены с применением высокоточного оружия большой дальности, воздушного базирования, а также ударных беспилотников. Кроме того, сообщается об уничтожении газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике. Объект использовался в интересах ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве России. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение минувшей ночи были предприняты порядка 350 попыток атаковать беспилотниками регионы Российской Федерации. Информагентство «Спутник Беларусь» отмечает, были атакованы 11 муниципалитетов Белгородской области, всего 102 атаки, в том числе по областному центру, при этом сбиты и подавлены 111 дронов. Согласно информации властей региона, речь идет не только о применении беспилотников, зафиксировано 9 артиллерийских обстрелов. В результате целенаправленной атаки в Грайверне тяжелые травмы получил подросток, он погиб, сообщил глава региона. Помимо названного, вооруженные силы Украины атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. В результате погибла женщина, еще 4 человека были ранены. Совместно с Минобороны реализуется комплекс мер, направленных на дополнительную защиту города от налетов беспилотников. Украинская сторона долгое время наносит удары либо по самому Энергодару, либо по находящейся рядом крупнейшей в Европе атомной станции Запорожской АЭС, отмечает «Спутник Беларусь».
1: Новости региона.
2: На Славянском базаре в Витебске пройдет акция МВД «За безопасность вместе». Старт мероприятия запланирован на 16 июля на площади Тысячелетия. В программе показательные выступления спецподразделений, плацконцерт роты почетного караула, демонстрация работы кинологов со служебными собаками. В течение всех дней акции на тематических площадках можно будет ознакомиться с деятельностью военно-патриотических клубов МВД. Посетителям предложат прокатиться на сегвеях, электроскутерах и трициклах вместе с милиционерами, увидеть работу конного патруля, попробовать солдатскую кашу, посетить скалодром и интерактивный тир. Также будет организована выставка ретро и современной техники и вооружения, установлены ростовые фигуры и фотозоны. Для любителей активного отдыха подготовлена полоса препятствий. Завершится мероприятие праздничным концертом с участием звезд белорусской эстрады, а также ведомственных заслуженных коллективов и солистов. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах сильные дожди, днем местами кратковременные осадки и возможные грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18. Завтра днем по региону 25-30 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на

0: на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Наша музыка.
5: На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Комитете госконтроля Витебской области сообщили об итогах мониторинга подготовки сельхозорганизаций к уборке урожая 2026 года. В Витебске впервые состоялся матч местной хоккейной команды и белорусских спортсменов, которые выступают за клубы КХЛ и НХЛ. Белорусские кардиохирурги впервые заместили протезом всю аорту. Ранее такие операции делали только за рубежом. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет, на «Радио Витебск» гид по-нашему. И с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И прямо сейчас затронем одну очень сладкую тему и весьма вкусный и полезный продукт.
4: А я уже знаю, куда мы отправимся. Сегодня про зефир. И не просто про зефир, а про тот самый, который в Наровле делают. Я, кстати, когда узнал, что на один зефир целые сутки уходит, сразу подумал, все, я бы там уволился на второй день.
5: Если бы дожил до него голодным, представляю, как ты приходишь на работу и через час говоришь: «Ну все, дайте мне уже попробовать, я есть хочу». А тебе отвечают: «Влад, жди, еще 23 часа осталось».
4: Ой, это точно, это факт. Я бы еще через 2 часа начал предлагать, а может чуть-чуть раньше вытащим, ну, для контроля качества. А там, оказывается, зефир должен именно сутки доходить. И все это время за ним наблюдают. Причем, как говорят, в основном женскими глазами.
5: Да, мужчины там, видимо, быстро выходят из строя, потому что зефирные метаморфозы не любят спешки, поэтому ты мимо.
4: Я вообще человек хочу прямо сейчас, а тут сутки терпения. Зато когда потом берешь этот зефир, он действительно правильный, нежный, яблочный, без всякой химии. Потому что в Беларуси зефир должен быть минимум на четверть из яблочного пюре. И его уж точно не жалеют.
5: И делают по старым ГОСТам. Никакого пальмового масла и странных добавок. Только свое сырье. Даже агар-агар используют. Натуральный загуститель из морских водорослей. Я когда впервые услышала это слово, подумала, что это имя какого-нибудь злодея из турецких сериалов.
4: Агар-агар. Агар звучит как заклинание «Агар-агар, явись!», а на деле просто морские водоросли. И говорят, в Наровле зефир на агаре делают единственный в СНГ. Вот это уже уровень.
5: При этом там до сих пор выпускают и знаменитую коровку. И пастилу по рецептам еще с 47-го года. Почти 80 лет одна и та же вкуснятина. Это уже не просто конфеты, это история.
4: Вот за это я и уважаю, когда продукт столько лет делают честно, и люди до сих пор его ищут именно такой, каким он был в детстве, а не какой-нибудь улучшенный вариант.
5: Согласна. Белорусский зефир – это уже не просто сладость. Это часть нашей пищевой культуры и то, чем можно по-настоящему гордиться.
4: Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Особенно те, кто сначала одну, потом вторую зефирку и пачки нет.
5: Про себя сейчас рассказывал, да?
4: Все может быть. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
5: Всем отличного настроения и иногда позволяйте себе зефир. Особенно настоящий белорусский.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается День работников налоговых органов. За последние годы налоговое ведомство переформатировано в клиентоориентированную службу. Теперь задачи в сфере регулирования фокусируются на решении точных вопросов, в частности, настройки действующих инструментов, совершенствовании администрирования. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области сообщил, что в числе актуальных вопросов поэтапный перевод всех субъектов хозяйствования на представление налоговых деклараций в электронном виде, который завершился в 2025 году. Это позволило значительно сократить трудозатраты на создание и обработку налоговых деклараций на бумажных носителях как плательщиков, так и работников налоговых органов. Валерий Лобацевич в интервью Видвичам отметил, что уже несколько лет при администрировании земельного и транспортного налогов, уплачиваемых юрлицами, налоговые органы применяют систему префайлинга, когда мы предварительно заполняем декларации и начисляем сумму налогов за плательщика. Сегодня около 5000 организаций используют эту систему и удовлетворены ее работой. Самым востребованным режимом для граждан стал налог на профессиональный доход, который прошел путь от экспериментального режима до одного из ключевых инструментов для самозанятых. Уже почти 24 тысячи граждан являются плательщиками НПД. За прошлый год эта категория перечислила в бюджет 18 миллионов рублей.
0: Экономика.
1: В Комитете госконтроля Витебской области сообщили об итогах мониторинга подготовки сельхозорганизаций к уборке урожая 2026 года и заготовки травяных кормов под полную потребность для отрасли животноводства. Постановлением Совета министров республики определено, что готовность техники, необходимой для уборки урожая, должна быть обеспечена на 95% уровне к 8 июля. В то же время ни одним районом области должный уровень готовности в установленные сроки не обеспечен. На этой неделе показатель был равен 80%. В числе остающих по подготовке зерноуборочных комбайнов хозяйства Верхнедвинского, Витебского, Дубровинского, Оршанского, Рассонского, Чашникского и Шарковщинского районов. В ходе контроля заготовки кормов установлено, что практически в половине изученных хозяйств заготовка проводится с нарушением технологических регламентов. В отдельных хозяйствах Дубровинского и Шумилинского районов установлены факты искажения оперативной информации об объемах выполненных работ. Облсполкомом и райисполкомом по всем выявленным фактам оперативных было донесено о данных цифрах. Вопрос кормозаготовки, подготовки и уборки урожая остается на контроле. Эксперты назвали гастрономический туризм одним из самых быстрорастущих направлений туриндустрии. В Беларуси создано 95 турмаршрутов с гастрономической составляющей, в том числе 34 гастропрограммы. Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли отмечают, что сегодня в Беларуси функционирует 243 специализированных объекта общественного питания белорусской кухни. Здесь традиции приготовления сочетают с современными тенденциями потребления и подачи блюд. В лидерах заведения, которые позиционируют себя знатоками национальной кухни, они, как правило, уже раскручены, их адреса отмечены в путеводителях. Однако туристам советуют обращать внимание и на менее популярные места. Их можно найти на специальной карте для гастротуристов «Кулинарное наследие Беларуси», которую выпустило предприятие «Белокартография». Брошюра есть не только в печатном виде, но и на сайте организации. На карте отмечены все локации, где можно попробовать аутентичные блюда, например, жареные вьюны, панцак с грибами, кулеш, чачоху, копченый чеснок, бигас и банкуху. Кроме того, есть и описание кулинарных традиций по приготовлению блюд, а также список праздничных фуд-мероприятий в разных регионах Беларуси. В 2025 году в стране состоялось более 300 событий, связанных с продвижением национальной кухни.
0: Беларуси.
1: Врачи научно-практического центра кардиологии впервые в Беларуси провели уникальное для страны хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты, пишет Белта. Уникальное для Беларуси лечение выполнено у пациентки с дисплазией соединительной ткани. Ранее пациенты, которым протезировали всю аорту, направлялись в Российский научный центр хирургии имени академика Петровского. Вмешательства на отдельных участках грудной аорты в Беларуси выполнялись уже в течение длительного периода в качестве подготовки к возможному выполнению глобального вмешательства. Но для того, чтобы обучиться комплексному выполнению подобных операций, белорусские специалисты посещали Институт Петровского. Так, первая в стране операция полной замены аорты была проведена мультидисциплинарной командой специалистов. Подобных пациентов в РНПЦ обращаются в среднем среднем около 15 человек в год. По статистике это 1-2 пациента на 100 тысяч населения, которые нуждаются именно в открытом хирургическом лечении, а не эндоваскулярном или гибридном. Учитывая постковидный период и увеличение доступности компьютерной томографии, в стране стали чаще выявлять соответствующие заболевания на ранних стадиях с риском серьезного прогрессирования. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах сильные дожди, днем местами кратковременные осадки, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, завтра днем по региону 25-30 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Одной из таких ярких представительниц нашей страны смело можно назвать Анастасию Салас. Несмотря на то, что родилась девушка в Барнауле, где, кстати, впервые и попробовала себя в художественной гимнастике, триумфа в спорте она добилась именно представляя Беларусь. В мир гимнастики Настя попала, еще будучи 4-летним ребенком. Родители попросту за ней не поспевали, поэтому решили направить всю энергию дочки в правильное русло. И все получилось с первой попытки. Несмотря на неплохие результаты в родном крае, конкуренция в России была слишком высока. И уже в 12 Насте пришлось быстро повзрослеть. Она переехала в Минск, чтобы попробовать свои силы с белорусскими тренерами. Надежным плечом для девочки стала Лариса Лукьяненко. Результаты не заставили себя ждать. Начиная с маленьких стартов по приезду в 2014 году, уже с 16-го Салас начала выступать на международных соревнованиях, где сразу же отхватила золото в командном зачете и индивидуальное серебро. 18-й год также принес Грации огромное количество наград. Со старта серебро международного турнира, а чуть позже и бронзу Кубка мира. Хотя самой ценной наградой гимнастка называет личную медаль чемпионата мира 21-го года в упражнении с булавами. Ведь ехала она туда со стрессовым переломом и абсолютно без надежд. За 7 лет в составе сборной уроженка Барнаула стала многократным призером чемпионатов мира и Европы, завоевала более десятка наград этапов Кубка мира и выступила в финале Олимпийских игр. А в конце 25-го года объявила о завершении карьеры и сделала это красиво. Победа в многоборье и 3 золота в отдельных упражнениях на международном турнире. Пытаясь привыкнуть к новому статусу с приставкой «экс», девушка примеряет на себя амплуа не только помощника тренера, но еще и судьи международных соревнований, параллельно получая второе высшее образование. Сама же Настя признается, что если бы не спорт, она бы училась бесконечно и, возможно, даже стала бы юристом. А пока в свободное время она изучает английский, очень много читает и вяжет, слушая Тейлор Свифт, Леди Гагу и Лану Дель Рей. А вот личной жизнью девушка не делится от слова совсем. О присутствии или отсутствии молодого человека в жизни Насти неизвестно ничего. А редкие встречи с родителями гимнастка не афиширует. Пожелаем нашей звездочке найти свой путь и также блистать на новых вершинах, как и на ковре. А Радио Витебск в рамках рубрики «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками, девушками, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
0: «Вива Виктория». День на Радио Витебск.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. На повестке дня у нас, кстати, будет очень шаговая тема.
1: Ну, конечно, я догадался, о чем будет разговор. Сегодня про белорусскую обувь. И знаешь, что меня удивило? В Беларуси ее делают около 70 организаций. 70. Это же целая обувная армия.
2: Да, и больше 3000 моделей в год. Хочешь кроссовки, хочешь сапоги, хочешь строгие ботинки. Выбор такой, что можно неделю выбирать, ну и все равно не определиться.
1: При этом около 90% всей обуви из натуральной кожи. А это уже серьезно. Потому что сейчас многие бегут за дешевой синтетикой, а потом через 2-3 месяца жалуются, опять развалилась.
2: Ну, тут уже каждый сам волен выбирать, конечно, но когда нужна обувь, которая и через 3 сезона будет выглядеть прилично, натуральная кожа определенно выигрывает.
1: Кстати, при этом белорусские производители активно развивают интернет-магазины. Сейчас можно зайти на сайт и посмотреть наличие в нужном размере. Удобно. Хотя я до сих пор хожу в магазин и мучаю продавцов. А можно померить? А эти чуть шире, а эти чуть уже.
2: Если ты считаешь, что это хороший лайфхак познакомиться, то вряд ли. А если просто не доверяешь фотографиям, то удивлю. Сейчас на предприятиях повсеместно внедряют роботов и искусственный интеллект. На некоторых этапах обувь делают почти без участия человека.
1: Вот это уже интересно. Роботы шьют нам ботинки. Я когда это услышал, подумал, ну все, скоро и шнурки сами завязываться будут. Хотя, если честно, это здорово. Точность выше, брака меньше.
2: И самое главное, для нас, покупателей, ничего не меняется. Ты все равно получаешь обычные кожаные сапоги или ботинки, которые пахнут натуральной кожей, хорошо сидят и служат долго. Просто теперь их делают с помощью умных технологий.
1: Вот за это и можно гордиться, когда в стране не просто делают обувь, а выводят производство на такой уровень, что даже в Европе нашу обувь ищут. При этом качество остается тем самым, за которое всегда ценят.
2: Так что, если выбираете новую пару, посмотрите, что делают у нас. С вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем пока-пока.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
3: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
4: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Удивленный.
1: В Витебске 17 часов.
2: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах сильные дожди. Днем местами кратковременные осадки и возможны грозы. Ветер северо-западный и северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18. Завтра днем по региону 25-30 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
6: Как круто, что Витебск – фестивальный город, и каждый год мы можем приобщиться к мировой музыкальной культуре, пусть и ненадолго. К слову, конкретно мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, стараемся это делать значительно чаще, и тебя к этому делу привлечем. Впереди топовая двадцатка, состоящая из лучших саундмейкеров этой планеты.
7: Ну и скажем вместе дружно – вперед, хит-парад! В принципе, на этом мне и добавить больше нечего. Настя уже все выдала, так что вперед, коротко о лидерах прошлых 7 дней.
5: Прошлой недели.
6: Третья строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
7: Второе место. BTS. Swim.
6: Первая строчка. By India. Хчо и Мод. Шаде.

0: 20.
1: Лето – время для восстановления, и все проживают его по-разному. Кто-то продолжает впахивать и двигаться на сверхскоростях, а кто-то выбирает замедлиться и наслаждаться моментом. Музыканты из верхней тройки прошлой недели явно выбрали более лайтовый режим. И потому в прошлый раз особо ничего и не изменилось.
2: Зато в нижней части таблицы перемен хоть отбавляй, поэтому свежие актуальные позиции для тебя прямо сейчас. Вот Эбон, например, взял и рухнул от бессилия на 20 место. Теперь название трека «Hello» подходит к ситуации.
0: 20 место.

0: Moving on the Sun. Так называется новинка этой недели. В песне солнце выступает символом ясности, свободы и нового начала. Так пусть она станет путеводной звездой этой семидневки. Если так и случится, в следующий раз обязательно как следует поблагодарим Хюгеля, Измаэля и Ультра Нейт.
1: Неплохо упали показатели девушки Брукс XDN. Paid to Exist уже 18-й. А знаете, что было на прошлой неделе? 13-е место. Методом простых вычислений понимаем, что минус 5 за 7 дней.
2: 18-е место. I am paid to exist.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Именитый музыкант прошлого говорил «дождям подожди», а современники Duff и Teams устраивают под дождем танцы. Но только у вторых на счету минус один балл, а у первого награды этого шоу за пределами горячей двадцатки. Вот и делаем выводы.
2: Бруно Марс как-то уже спускался в низы списков хит-парада, и мы помним, чем это закончилось – очередными первыми местами. Теперь у артиста вновь минус два, и показатели не из самых позитивных. «I Just Made» – 16-й.
3: 16-е место.

0: Совершенно уникальная композиция Понга была удостоена лифта на 15-ю ступень. Уникальность ее в том, что она похожа на кей-поп, но создана простым ямайским парнем с псевдонимом Russian, португальцем Рау Алехандро и нигерийцем Вискидом. У меня все.
1: Ну, у меня тоже, в принципе, все. А еще все у диджея Тиесто и Брианы Грейс. Beautiful Places минус 2 к 10-й неделе пребывания в топе. Как-то не слишком рано начался спад.
2: 14-е место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашайтесь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
4: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: А вот и 13 место. Но прежде чем разыграть эту карту, напомним тебе, что голосовать по новой ты можешь уже с понедельника. Не упусти возможность повлиять на то, что слушаешь, и главное, в какой очередности. Так мы и оказались у дверей бывших кандидатов на победу. Теперь дотянуться до первой строчки Алану Уолкеру, Изабель Мелькман и Кейтрин О'Райан будет значительно сложнее. Работа «Broken Strings» вылетела за пределы верхней десятки.
1: 13 место.

0: Вау, вы все сами слышали. Трек Body Talk сопровождается у нас достижением не очень радостным, а именно обвал недели. Минус 7 за неделю — это очень больно. Шли-шли Али Фарбен и Рене Миллер по дистанции, и вот тебе на. Оправляйтесь, ребята.
1: Спустились на две строчки и следующие исполнители. Биби Рекса и Faceless вместе с синглом New Religion. 11-я строчка сегодня звучит так.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Нам с тобой в нижней части сетки говорить осталось почти нечем. Все, что было, узнали здесь и сейчас. Впереди же еще много рубрики и неожиданных поворотов, так что держим маршрут. А здесь осталось только напомнить места с 20 по 11.
2: 20 строчка. Эбон, Hello.

0: 19 место. Хугель, Измаэль Энджел, Ультранейт, Moving to the Sun.
1: Восемнадцатая строчка. Брукс XTN, Pay to Exist.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: «Радио Витебск». Слушай.

0: До окончания эфирного часа остается все меньше времени. Пора подытоживать нижнюю часть сетки. Без вылета нам точно не обойтись.
1: Топ-20. Вылет.
2: Как корабль назовешь, так он и поплывет по волнам чарта. В принципе, лайнер Holy Flame под названием Tanu отлично себя проявил в рамках двадцатки. Но коварные айсберги в виде новинок и плотной борьбы не оставили шансов белорусскому парню задержаться на подольше. Ждем с новыми хитами.
1: Топ-20.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Многие ученые спорили и спорят до сих пор по поводу того, возможно ли путешествие во времени. Сколько ученых-самоучек пытались создать машину времени? Все никак. Но они просто не знали, что в нашей двадцатке есть рубрика «Флэшбэк». Давно бы уже постигли прошлое с помощью нас.
2: Флэшбэк. Решила вас удивить. Отправляемся в 2002 год. Да, этой подборке уже 24. Возможно, это возраст чьих-то работающих детей или взрослых сестер. Давайте отправимся в то время, в котором даже для них деревья были большими. Начнем с бронзы. Группа «Сливки» — одна из первых девчачьих российских групп в откровенных костюмах с песней «Я другая». Ну-ну. На второй строчке «Руки вверх» с на тот момент свежей песней «Он тебя целует». И на первом «Итальянка» Ингрид с безоговорочным хитом «Твой».

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
4: Давай с тобой договоримся. В ближайшие несколько минут мы никуда не спешим и не нервничаем. Делаем небольшой пит-стоп в отдельно стоящей рубрике «Топ русских новинок». Здесь у нас сугубо женская компания. Если это не твое, позанимайся своими делами. А если эта тема тебя трогает, тогда рассказываем. Люся Чеботина выпустила песню «Твои зеленые глаза». Здесь без изменений про сжигающую любовь и высококлассовую женщину. Мия Бойко в целом о том же, только в композиции «Прайм» девушка играет недоступную.
5: А вот у Биар Вульф композиция, наталкивающая на определенные высокие мысли. Девушка выдала все свои мысли в музыку. Так и появилась композиция с названием «Под небом все равны».
0: ТОП-20.

0: Витебске 18 часов. Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ 20.
2: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Любое начало дарит надежду. Даже начало нового часа хит-парада на волне Радио Витебск. Кто-то начинает надеяться на то, что именно их любимый исполнитель окажется первым. Кто-то определяет время по горячей двадцатке и рад, что у него впереди еще много-много часов для отдыха или важных дел. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, высылаем каждому приветы и надеемся, что тебе понравится подборка «Топ Шазам Глобал».
4: Сегодня подборочка, что надо, уверен, разлетится по личным плейчартам и листам. Первый трек на сегодня, который обрел популярность в Шазам за неделю, это на минуточку всем знакомая Дэнса Кудура от таких парней, как Дон Омар и Лучьенца. Далее в списке Крэш Адамс и его New Heart, выпущенный год назад, но популярность к себе обревший только сейчас. Ну и на финал Оливия Родриго и ее трек из нового альбома Expectation.
0: Топ

0: десятка.
1: Добро пожаловать в десятку. Все, кто оказывается здесь, по умолчанию топовый топ. Но кому-то и этого бывает недостаточно, так что давай поименно. Десятое место. Хюгель и Солта, Джамайка. Чартранеры подлетели в сетки на 7 позиций, и это еще месяца не прошло. А что будет дальше, кто знает. Может, на следующей неделе им покорится сразу вершина? С этим вопросом и отправляемся слушать новый хит.
0: Прорыв недели.

0: Диджей с мировым признанием просто не мог не насобирать за неделю несколько плюсиков. Да еще и в компании красотки. На пару Келвин Харрис и Джази треку Satisfy добавили весомые плюс 6. На третьей неделе пребывания в двадцатке. Хороший темп, главное не сбавить.
1: Не будем менять настроение, Кункс и Теофилус Лондон тоже постарались и сделали плюс 3. Отличный результат для трека Galaxy.
2: Восьмое место.

0: Была бронза, да исчезла, были замашки еще на несколько медалей, но теперь об этом можно забыть на несколько недель. Все для того, чтобы насобирать растерянные 4 балла. Боб Синклер и Кайза потеряли момент управления своим треком «I Can't Wait».
1: У The Second Voice все стабильно хорошо. С каждым разом проект улучшает результаты и поднимается все выше. На этот раз трек «Let Me Be» запрыгнул на 6-ю ступень и тем самым побил свой предыдущий результат.
2: 6-е место.

0: Медленно, но верно, харизматичный Алекс Уоррен продолжает топать к своей цели. И знаете, ему уже виднеется на горизонте пьедестал. Если так и продолжить, то сработает поговорка «тише едешь, дальше будешь». Ну а пока трек «Fever Dream» плюсует двоечку в карман.
1: Такое же количество плюсов отправляется на счет «Marshmello» и «Portugal The Man». Сингл «Феникс» вплотную подобрался к тройке лидеров.
2: Четвертое место.

0: Корейцы везде, их много. А, погодите, это просто группа BTS в полном составе арендовала бассейн, и все дорожки заняты. Примерно как-то так я себе представлял момент написания трека Swim. Все у парней вроде и хорошо, но все же есть один нюанс. Минус один. Нет, не участник группы, а бал. Хотя его потерю, видно, и не заметили.
1: Зато Медуза и Хенри Камомайл обратили внимание на серебряную ступень, которая, наконец, сверкает под их ногами. Ну а что, вещица и правда симпатичная. Поздравляем композицию «Don't Wanna Go Home Tonight» с достижением.
2: Второе место.

нас, конечно, не интервью с музыкантами, но блиц-блог тоже имеется. Никаких вопросов, только факты о месторасположении селеб внутри сетки. 10-я строчка. Хюгель и Солта. Джамайка.

0: Девятое место. Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy».
1: Восьмая строчка. Кункс и Теофилус Лондон «Galaxy».
0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза «I Can't Wait».
1: Шестая строчка. The Second Voice «Let Me Be».
0: Пятое место. Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: Четвертая строчка. Marshmello и Portugal The Man «Phoenix».

0: третье место BTS Swim.
1: Вторая строчка Медуза Henry Camomile Don't Wanna Go Home.
2: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Реклама на «Радио Витебск».
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
6: Я поверил.
5: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: ТОП 20. Претендент.
0: Итак, тройка претендентов в студию. Нет, я не пересмотрел «Поле чудес». Просто действительно три трека попытаются привлечь твое внимание своим звучанием. А там, кто знает, может кто-то из них и в двадцатку залетит. Сегодня знакомимся с такими работами, как «Everything's Fine» от Алока и Дженнифер Лопес, на минуточку, которая и в музыке, и в кино преуспела. Да и в жизни у нее явно все окей. Далее сингл «Sad Girl» и вновь мировые яркие имена. Бэби Рекса и Дэвид Гетта стараются притянуть внимание к себе и саунд. Ну и на финал Тейлор Свифт и свежая работа под названием «I Knew It, I Knew You». Слушаем всех в порядке очереди.
2: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Мы могли бы мчаться на кабриолете по городу, а еще лучше по горному серпантину. Но нет, пока мы мчим на полной скорости.

0: к первому месту чарта.
1: Вот это уцепились. Вот эта тройка, конечно, держит лидерство на протяжении уже даже не знаю скольких недель. В общем, о чем говорить? By India, Хчо и Мод Шаде. Ну, это просто топ-разрыв этого лета. Так мы считаем. И не только мы, судя по всему. В общем, оставляем тебя наедине с победителем. Вносите уже не знаю какую по счету награду. Ну, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим тебе
0: пока-пока.
2: Первое место.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах сильные дожди, днем местами кратковременные осадки и возможны грозы. Ветер северо-западный и северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, завтра днем по региону 25-30 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное в еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Здравствуйте, друзья, это Радио Витебск. В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил официальный визит в Беларусь. В четверг во Дворце независимости прошли переговоры сторон в узком и расширенном составах. Однако лидеры двух стран начали общение еще вечером в среду. Тогда Александр Лукашенко пообщался в формате тет-а-тет и провел неформальный ужин со своим коллегой и другом. Именно выстроенные личные отношения между главами государств являются двигателем на всех уровнях. Официальный визит лидера Узбекистана в Беларусь эксперты и политологи уже называют историческим, как и визит главы белорусского государства в Ташкент в феврале 2024 года, поскольку сейчас Минск и Ташкент буквально совершили еще один рывок во взаимодействии и стали стратегическими партнерами. Задача на перспективу – не останавливаться, не потерять время и сохранить взятый темп. На переговорах во Дворце независимости Александр Лукашенко обратил особое внимание на схожесть позиций двух стран, равно как и на то, что президенты исходят из реальных интересов людей. Сегодня Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место. Глава государства оценивает этот уровень как очень высокий. Белорусский лидер напомнил, что когда-то стороны планировали достичь уровня товарооборота в 1 миллиард долларов. Сейчас уже свободно ставят перед правительствами двух стран более амбициозные цели – увеличить взаимную торговлю до 2 миллиардов долларов. Также Беларусь и Узбекистан обсуждают ряд конкретных проектов с участием компаний сторон. Например, кооперацию в машиностроении. Есть и готовность активно сотрудничать с партнерами в сфере агропромкомплекса, учитывая, что эта сфера очень развита в Беларуси. Отдельно белорусский лидер обратил внимание на гуманитарное сотрудничество и поблагодарил Шавката Мирзиёева за культурный обмен, за состоявшийся в Минске концерт мастеров искусств Узбекистана, напомнив, что в прошлом году прошли Дни культуры Беларуси в Узбекистане, а в этом году ответное мероприятие состоялось у нас. Открывая переговоры в расширенном составе, Александр Лукашенко высоко оценил достигнутый уровень белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосферу дружбы и доверия. Белорусский лидер констатировал, что стороны успешно выполняют достигнутые в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы взаимной торговли. Так, в 2025 году товарооборот вырос более чем на 35%, а в январе-мае нынешнего года темпы его роста еще выше. И для того, чтобы притворить в жизнь амбициозные планы, правительство обеих стран подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. По словам белорусского лидера, ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Александр Лукашенко напомнил, что два года назад стартовал первый инвестиционный проект в агропромкомплексе. Речь о создании в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла, от получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой сырьевой продукции. По информации узбекской стороны, этот проект успешно развивается, и потому пришло время обсуждать дальнейшие планы, например, приход узбекских инвесторов в Витебскую область, где все организовано для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять из нашего региона мясо, молоко, мясо птицы в Узбекистан. Президент подчеркнул, что это хорошая возможность производить и поставлять высококачественную мясную продукцию, которую узбеки произведут сами, а для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Александр Лукашенко убежден, что росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности и осуществлении инвестиций в рамках СНГ, поскольку теперь в распоряжении партнеров не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы. При этом в торговых отношениях Александр Лукашенко предложил стремиться к балансу. В Беларуси имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную пряжу, трикотажное полотно и одежду, свежую плодово-овощную продукцию, сухофрукты. И потому белорусская сторона поддержит любую инициативу Узбекистана. В частности, торговый дом Узбекистана, который открыл свои двери практически напротив Дворца независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами, отметил Александр Лукашенко и добавил, что такие объекты нужно тиражировать в других областях. В свою очередь, Беларусь может обеспечить стабильные поставки, востребованные на рынке Узбекистана белорусской продукции, мяса молочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей и фармацевтической отрасли, машиностроения и нефтехимии. Шавкат Мирзиёев прежде всего поблагодарил Александра Лукашенко за теплый и радушный прием узбекской делегации и обратил внимание на то, что позиции наших стран совпадают по многим вопросам международной повестки. Лидер Узбекистана с удовлетворением заметил, что за последние годы нашим странам удалось кардинально изменить характер и содержание отношений в лучшую сторону, вывести их на качественно новый уровень. При этом было обращено внимание на устойчивую позитивную динамику практически по всем направлениям и настроенность сторон на достижение реальных результатов. Узбекский лидер особо отметил взаимодействие между бизнес-сообществами двух стран. Большой потенциал видится и в сотрудничестве регионов. Еще одна перспективная сфера – энергетика. Особенно актуально это направление с учетом строительства в Узбекистане первой в стране атомной электростанции. Шавкат Мирзиёев также подчеркнул важное значение межпарламентского взаимодействия белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который в следующем году пройдет в Узбекистане уже в четвертый раз. Развитие деловых контактов и межрегиональных связей набирает обороты. Об этом свидетельствует проведение в Минске третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана, организованного в рамках визита. Его итоги подробно обсудим далее. Оставайтесь с нами. Итоги недели на радио Витебск продолжим подводить уже через несколько минут.

0: и Богдановой.
1: Продолжаем подводить итоги на радио Витебск и говорить о событиях большого визита делегации Узбекистана в Беларусь. Региональное взаимодействие – это фундамент эффективного партнерства двух стран. Курс, заданный главами государств Беларуси и Узбекистана, определяет долгосрочные векторы сотрудничества. Так, за прошедшие 10 лет объем взаимной торговли вырос более чем в 13 раз. В 2026 году цель – преодолеть отметку в 1 миллиард долларов. Об этом говорилось в рамках третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. Наши страны уже успешно реализуют проекты в различных сферах. В этом году в Ташкентской области приступили к сборке трактора «Беларусь-50», адаптированного под местные климатические условия. Продолжается сотрудничество в сфере легкой промышленности. Объединение узбекского хлопка и белорусского льна с помощью передовых технологий позволяет создавать конкурентоспособную продукцию. В ближайшей перспективе Беларусь и Узбекистан намерены перейти на новый уровень партнерства, и обозначенные между регионами планы будут этому способствовать. За 3 года форум регионов Беларуси и Узбекистана доказал свою высокую эффективность. Сегодня именно регионы становятся главным двигателем экономического сотрудничества двух стран. Стороны утвердили план сотрудничества до 2030 года. Пакет подписанных на форуме двусторонних документов оценивается в 1 700 000 000 долларов. Это новые совместные производства, современные технологии, дополнительные рабочие места. Здесь же отметим, что в рамках форума регионов Витебская область подписала планы мероприятий по развитию сотрудничества с Кашкадаринской и Наманганской областями. Выступая на пленарном заседании, посвященном кооперации регионов, председатель Витебского облсполкома Александр Рогожненко отметил, что между нашей областью и Узбекистаном в последние годы налажены тесные связи в экономической и социальной сферах. Основными экспортными позициями витебских производителей, которые представлены на рынке Узбекистана, являются лекарственные препараты, кабельная продукция, изделия из дерева, продукция машиностроения, продукты питания, обувь и одежда. Витебская область импортирует из Узбекистана сырье для текстильной промышленности, швейные изделия, овощную продукцию и сухофрукты. Сегодня как на уровне органов местной власти, так и отдельных предприятий и организаций ведется постоянный диалог по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в промышленном секторе, сельском хозяйстве, медицине, образовании и культуре. Уже имеются определенные результаты работы. Александр Рогожник добавил, что наши производители активно поставляют на рынок Узбекистана продукцию деревообработки для строительства жилья, мягкую и корпусную мебель. С узбекскими коллегами продолжается отработка вопросов взаимодействия в сфере поставок ветеринарных препаратов. Предприятия Витебской области готовы поставлять мясные и плодоовощные консервы для детского питания наивысшего качества под потребность рынка Узбекистана. Еще одним перспективным направлением является агропромышленный сектор. В 2 регионах Витебской области на 3 площадках узбекскими инвесторами идет реализация проектов по разведению крупного рогатого скота.
0: Итоги недели.
1: По итогам переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений и стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. По словам белорусского лидера, документ нацелен на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Главы государств едины во мнении относительно возможности реализовать амбициозную задачу удвоить двусторонний товарооборот к 30-му году. Александр Лукашенко подчеркнул, что в принятой дорожной карте по развитию сотрудничества определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Беларусь готова к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки и опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса. С учетом строительства в Узбекистане атомной электростанции мы готовы делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано. Глава государства также подчеркнул, что прошедший в Минске 3-й форум регионов Беларуси и Узбекистана подтвердил стратегический курс на активизацию многоплановых межрегиональных связей. Динамично развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. Александр Лукашенко обратил внимание на ряд мероприятий, нацеленных на расширение практико-ориентированного сотрудничества и углубление партнерских связей между 2 странами. Так, до конца года в наших странах пройдут медицинские и туристические форумы, очередной белорусско-узбекский форум высшего и профессионального образования. Президент Узбекистана пригласил Александра Лукашенко посетить его страну и выразил уверенность, что результаты нынешних переговоров в скором будущем почувствуют оба народа. По завершении официального визита президент Беларуси лично проводил Шавката Мирзиёева в аэропорту.
0: Радио Витебск.

0: Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о новостях нашей страны. Глава государства 7 июля подписал указ, который создает дополнительные стимулы для открытия новых предприятий и производств на отдельных территориях. Преференции, рассчитанные до 2030 года, получат районы Юго-Востока Могилевской области и региона Поозерье в нашей Витебской области. Документ предусматривает предоставление трансфертов из республиканского бюджета для возмещения до 35% затрат по инвестпроектам с привлечением кредитов Банка развития. Главные требования – подтвержденная экономическая эффективность и обоснованные сроки окупаемости. Условия выдачи аванса при поставках сельхозпродукции стали проще по указу президента Беларуси. Александр Лукашенко подписал документ, который корректирует нормы июльского указа 2014 года. Он призван упростить порядок предоставления авансов при поставках сельхозпродукции для республиканских госнужд. Так вводится система постоянных закупочных цен на сельхозпродукцию. Их будут пересматривать при наличии объективных оснований. Благодаря этому перерабатывающие предприятия смогут заранее подписывать договоры с сельхозпроизводителями и выплачивать им авансы. Несколько слов о ситуации с наличием топлива в стране. Как пояснил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, в летний период традиционно возрастает объем потребления топлива предприятиями агропромкомплекса из-за проведения сельхозработ. Увеличивается и количество реализуемых нефтепродуктов на станциях в связи с отпусками. Однако никаких проблем с наличием топлива в Беларуси нет. Страна полностью обеспечена необходимым количеством нефтепродуктов. Кроме того, в области регулирования их стоимости «Белнефтехим» Хим проводит взвешенную политику на государственном уровне. Так, в ходе плановой корректировки цен последнее изменение произошло на этой неделе. Стоимость литра топлива увеличилась на 1 копейку. В концерне отмечают, что качественные белорусские нефтепродукты пользуются спросом у иностранных автомобилистов, включая гостей из России, что является своеобразным брендом республики. Далее несколько слов об образовательной сфере. Сегодня в тренде тенденция на пороге определяться с будущим местом работы, чтобы не просто получить первый опыт в качестве молодых специалистов, а закрепиться в долгую. Эксперты уже говорят о заметном спросе на места целевого набора, который обеспечивает взаимные гарантии. Уже скоро будет понятно, кто оказался наиболее конкурентным. Медицина – одна из самых востребованных в экономике специальностей наряду с инженерным, агро- и педагогическим профилем. Что касается других, их перечисляют. Рассматривают каждый год. Так образование работает под запрос времени. И здесь просматривается тренд на равномерное укрепление регионов, чтобы одаренные и талантливые воспитанники распределялись по всей стране, а не только в столице. Победители региональных университетских олимпиад в региональные вузы проходят вне конкурса. Они зачислены одними из первых 2 июля. Это больше 350 человек со средним баллом в аттестате не ниже 9,1. Внутренние экзамены во всех вузах для тех, кто метит на целевой, завершились 10 июля. До 25-го продолжаются для творческих и сельхозспециальностей. А сегодня в стране стартовал прием в вузы. Размер этого окна может разниться. Кому-то нужна неделя, кому-то больше, чтобы принять заявки от желающих. Новация последних лет, которая существенно упрощает процесс подачи документов в приемные комиссии – электронная очередь. Удобные даты и время посещения комиссии, вуз, факультет и специальность можно найти на сайте РИКС. 6 июля такая возможность доступна. Если у абитуриента поменялись планы, он может отменить свой действующий талон и перерегистрироваться на более удобное для него время. При этом отмечается, что регистрация в системе не исключает привычный формат. Подать документы по-прежнему можно и в порядке живой очереди. В Министерстве образования отметили, что цифровой сервис помогает равномерно распределить поток абитуриентов и оптимизировать работу приемных комиссий. Практика показала высокую востребованность такого подхода. В 2025 году возможность удаленной записи воспользовались более 15 тысяч человек. Не отступая от традиции, вузы принимают последние пакеты документов от абитуриентов-платников. 1 августа – последний день, а далее – итоги большого вступительного марафона для высшей школы. Параллельно в эти сроки работают приемные комиссии в колледжах, чтобы к середине августа была конкретика, кто, где и с чего начинает свой новый учебный год. На среднем звене тенденции схожи. Как правило, более половины из бюджетных мест отведены под целевой набор. У тех, кто еще не решился, время есть, в учреждениях ждут с договорами весь июль.
1: Радио «Витебск». Слушай свое.

микрофона Ольга Богданова. Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск». Во многих европейских государствах продолжается милитаризация, растут военные бюджеты. Вокруг Беларуси по-прежнему пытаются создавать образ внешней угрозы. На этом фоне вопросы обороны и подготовки профессиональных военных становятся вопросами сохранения суверенитета. И именно поэтому по-настоящему независимой может быть страна, которая способна защитить себя. Об этом говорит президент Беларуси. На этой неделе глава государства во Дворце независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Так, в рамках торжественной церемонии Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь своей позиции не меняет, не стремится к конфронтации и никому не угрожает. Однако память о поколении победителей обязывает сохранить главное – мир, независимость и безопасность своей страны, подчеркнул президент. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Однако повода почивать на лаврах нет, подчеркнул глава государства, отметив большой фронт работ, необходимость которого показала недавняя проверка боеготовности войск. Обращаясь к генералам, Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность, а также спрос за дело. Президент призвал помнить о том, что народ доверил военным самое дорогое – мирное настоящее и будущее. В завершении церемонии Александр Лукашенко поздравил офицеров со знаковым событием, пожелав им крепкого здоровья, успехов в службе, а главное – оставаться достойными офицерского звания. Также на этой неделе на базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошел специализированный сбор с командирами соединений воинских частей и их заместителями. По данным Минобороны, его участникам продемонстрировали порядок организации совершения марша на военной технике в составе колонн. Особое внимание было уделено алгоритмам действий, вопросам мобильности и оперативного реагирования. В командовании подчеркивают, тема защиты колонн актуальна. Личный состав должен знать, как противодействовать различным угрозам, чтобы колонны техники могли доехать до места назначения. В ходе данного сбора были продемонстрированы средства радиоэлектронной борьбы, интегрированные в нашу военную технику. Эти стационарные комплексы, устанавливаемые на транспортные средства и бронетехнику, помогают эффективно бороться с беспилотной авиацией противника. Здесь же отметим, что вооруженным силам Беларуси был передан первый батальон модернизированных Госкомвоенпромом танков Т-72БМ-2. Легендарную военную технику Т-72Б модернизировали специалисты 140-го ремонтного завода. Была проделана колоссальная работа от разработки конструкторской документации до серийного выпуска. В итоге модернизированный Т-72 соответствует современным требованиям по огневой мощи, защите и мобильности. За счет совершенствования системы управления огнем повышена огневая мощь танка. Также возросла степень защищенности вследствие установки динамической защиты собственной разработки. Помимо усовершенствования основных боевых свойств, в машине применен и ряд других технических решений, способствующих более эффективному решению задач. В ходе испытаний обновленная машина подтвердила свою эффективность. Кроме того, высокую оценку ей дали сами танкисты, в том числе экипажи, которые готовятся к соревнованиям.

0: студии радио «Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. В союзном государстве планируется упростить процедуру получения разрешения на проживание для граждан Беларуси и России. Александр Лукашенко 9 июля подписал указ, одобрив проект соответствующих изменений в качестве основы для переговоров. Согласно инициативе, граждане одной страны смогут получать разрешение на временное или постоянное проживание в другой стране исключительно на основании своего гражданства. Кроме того, сроки рассмотрения документов на постоянное место жительства будут сокращены с 3 до 2 месяцев. Также расширяется список документов, по которым белорусы могут въезжать в Россию, выезжать из страны и передвигаться по территории Федерации. В перечень добавлены биометрические паспорта, а также идентификационная карта гражданина Беларуси. Ведение переговоров по данному протоколу и его подписание поручено Министерству иностранных дел. Также Беларусь ратифицировала соглашение об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Реализация соглашения позволит создать дополнительные условия для развития совместной образовательной среды, расширения научной, научно-технической и инновационной деятельности университета, в том числе с привлечением организаций Беларуси и России, что будет способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в интересах экономики союзного государства. В Беларуси вступают в силу новые требования по локализации отдельных позиций товаров легкой промышленности. По инициативе концерна «Белликпром» Советом министров было принято постановление, которое конкретизирует требования, в том числе по перечню технологических операций и использованию сырья и материалов. Ранее такие параметры либо отсутствовали, либо не были четко прописаны в действующих нормативных актах. Меры направлены на реализацию госполитики по наращиванию локализации производства, развитию импортозамещения и снижению зависимости от зарубежных продукции. Кроме того, новые правила дадут белорусским производителям право претендовать на преференциальную поправку как в рамках государственных закупок, так и при закупках за счет собственных средств предприятий. 16-я международная промышленная выставка «Иннопром» работала на этой неделе в Екатеринбурге. Она собрала более 850 компаний и организаций из многих стран. Свои передовые промышленные разработки презентовали и флагманы белорусской промышленности. Была представлена часть комплексных решений высокотехнологичного оборудования и научных разработок 20 предприятий и отраслевых объединений. При этом основной потенциал был сохранен для демонстрации в рамках предстоящей в сентябре выставки «Иннопром Беларусь». А в Екатеринбурге в рамках экспозиции «Made in Belarus» посетители могли увидеть широкий спектр технологий от металлургии до микроэлектроники. Министр промышленности Андрей Кузнецов отметил, что на выставке представлен новый троллейбус МАЗ с автономным запасом хода, увеличенным до 30 километров. Это транспорт исключительно белорусско-российского производства. Также глава ведомства подчеркнул, что автозавод в этом году на форуме регионов Беларуси и России, который проходил в Минске, один из первых получил сертификат «Товар союзного государства». Статус страны-партнера выставки «Иннопром» получила Республика Индонезия, с представителями которой в рамках выставки прошла серия встреч, в том числе по вопросам подготовки предстоящей национальной экспозиции в рамках выставки «Food and Hospitality Индонезия-2026». Особое внимание уделялось формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем.
1: Наша музыка на радио «Витебск».

Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. В Анкаре прошел 36-й саммит НАТО. Внимание, в ходе него было приковано к Дональду Трампу, который раскритиковал Альянс, а также руководство Италии и Испании. Американский президент ранее заявил, что едет на саммит только из-за дружбы с турецким президентом Раджепом Тайипом Эрдоганом и назвал его уважаемым лидером. Во время встречи с Эрдоганом на саммите объявил об отмене санкций против Турции. Ограничения против Анкары были введены в декабре 2020 года после покупки российских систем ПВО. Об этом пишет РБК. На саммит НАТО также был приглашен Владимир Зеленский. Он подписал соглашение по беспилотникам с Данией, Эстонией и Нидерландами, а также вновь призвал предоставить Киеву средства противовоздушной обороны. Еще одно заявление на саммите со стороны Дональда Трампа связано с войной с Ираном. Американский лидер объявил, что перемирие с Исламской Республикой кончилось, и иметь дело с иранской стороной он больше не желает. Позднее Дональд Трамп сказал, что США грядущей ночью нанесут сильный удар Ирану, отметив, что предупредил иранскую сторону. Так, новая эскалация в американо-иранском конфликте началась 8 июля. Позднее Дональд Трамп заявил, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения с Вашингтоном. При этом иранская сторона предупредила, что при продолжении американских атак может закрыть Ормузский пролив и нанести ответные удары по объектам США в регионе. После ударов иранские военные пообещали атаковать американские базы на Ближнем Востоке массированным ракетным и беспилотным огнем. Президент США назвал операцию возмездием за нападение на суда в Ормузском проливе. В МИД Ирана, комментируя ситуацию, заявляли, что Штаты, решив нанести новые удары, грубо нарушили основополагающие пункты меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона. Как отметил глава Белого дома, на саммите Североатлантического альянса было объявлено о заключении оборонных контрактов с американскими компаниями в общей сложности на 3 миллиарда долларов. Помимо этого, Дональд Трамп выразил уверенность, что страны НАТО, которые до сих пор не согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, в ближайшее время это сделают. В декларации по итогам саммита лидеры стран Североатлантического альянса подтвердили свою железную приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Североатлантического договора. Государства блока также обязались выделить Украине 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение и обещают предоставить помощь по меньшей мере в таком же размере в 2027. Тем временем газета «Политика» со ссылкой на корреспондентов, посетивших Финляндию, Литву и Польшу, сообщила о том, что граничащие с Россией и Белоруссией государства Альянса готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. По данным информагентства ТАСС, в материале упоминается угроза выхода Штатов из Альянса, которую озвучивал президент Дональд Трамп. Он заявлял, что может покинуть НАТО после завершения конфликта с Ираном, в случае, если европейские союзники откажутся поддержать Вашингтон в противостоянии с Тегераном. Как утверждают журналисты, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется, в том числе в свете растущих сомнений европейцев в помощи Соединенных Штатов. Так, Финляндия развивает модель тотальной обороны и может мобилизовать почти 870 тысяч резервистов при населении в 5,5 миллионов человек. Польша сделала ставку на систему укреплений «Восточный щит» вдоль границ с Белоруссией и Калининградом, возводит бетонное заграждение, развертывает сеть датчиков и беспилотников, активно расширяют армию. Однако на практике реализация планов сталкивается с проблемами. Некоторые укрепления то появляются, то исчезают. Стройматериалы подолгу лежат на складах, а темпы строительства на отдельных участках заметно снизились, что не остается незамеченным для местных жителей. Литва и другие страны Балтии разворачивают элементы Балтийской линии обороны. Колючую проволоку, бетонные зубы дракона, противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия. Ранее президент России ответил на обвинение в российской угрозе. Владимир Путин отреагировал на заявление о возможном нападении России на страны Альянса и предложил задуматься, зачем Москве нужен такой сценарий развития событий. Он подчеркнул, что подобные обвинения в адрес Москвы являются провокацией, которая заставляет жителей стран тратить больше средств на оборону их государств.

Продолжаем подводить итоги, обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Аграрии Верхнедвинского района получили награды за ударную посевную. Среди лучших двое механизаторов с предприятия Дрисинский. Николай Шитик – один из тех, кто чувствует землю. Ему достался самый тяжелый фронт – подготовка почвы. После затяжных дождей поля были вязкими, приходилось регулировать плуги на ходу и менять скорость, объяснил механизатор. Рядом с ним на соседнем поле работал Евгений Пилюшин. Он отвечал за сев яровых, зернобобовых, кукурузы и озимых. Показатели механизатора оказались одними из лучших в районе. На Витебщине начали убирать озимый ячмень. По информации Витебского облсельхозпрода, уборка началась в традиционные для северного региона сроки. Набрать темпы пока не позволяют дожди. Первыми вышли на поля комбайны сельхозпредприятий Докшицкого и Толочинского районов. Техника готова везде. Как только установится погода, начнется массовая уборка. Монтаж 125-тонного импульсного фильтра стартовал на стройплощадке «Доломита». Причем его крупноузловая сборка была выполнена ранее на другой площадке, что позволило ускорить выполнение строительно-монтажных работ. Ранее на предприятии уже установили металлоконструкции под фильтр общим весом 80 тонн. Также была выполнена обвязка газоходов. Завершена сборка основного агрегата линии вертикальной роликовой мельницы. Монтаж оборудования и инженерных сетей выполняется под контролем представителей компании-партнера из Китая, которая поставила оборудование для линии. Более 90 миллионов рублей направят Витебской области на подготовку учреждений образования к новому учебному году. Система образования региона уже перешла в режим активной подготовки к будущему учебному сезону. Об этом издательскому дому «Беларусь» сегодня сообщил начальник главного управления по образованию Витебского облсполкома Дмитрий Хома. Средства, выделенные в этом году на укрепление материально-технической базы школ, будут направлены на капитальные и текущие ремонты зданий, закупку современного учебного и технологического оборудования. Что касается знаковых строек, то в этом году упор будет сделан на дошкольное звено и реконструкцию существующих объектов. В ближайших планах – открытие нового детского сада в Лепеле. Также строители нацелены на завершение масштабной реконструкции гимназии номер 1 Витебска, что станет важным событием для областного центра, отмечает газета «Витебские вести». Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Шмырева передали капсулу с посланием ветеранов Великой Отечественной войны будущим поколениям. Капсула будет храниться в мемориальном зале до 9 мая 2045 года. Затем ее вскроют в день столетия Великой Победы. В церемонии приняли участие представители Министерства обороны, воспитанники военно-патриотических клубов, представители ветеранских организаций, местных органов власти и молодежь. Витебск стал первым белорусским городом, в котором прошла республиканская акция «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается. В ближайшее время торжественные мероприятия по закладке капсулы времени пройдут во всех областных центрах страны.

На радио Витебск итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки. В научно-практическом центре Нацакадемии наук Беларуси по земледелию выведен и районирован первый отечественный сорт люпина белого «Грек». Новинка уже допущена к использованию на всей территории страны. Отмечается, что «Грек» представляет собой мощную природную фабрику протеина, которая комфортно чувствует себя на белорусских полях. Растение среднеспелое. Если требуется сочный корм в виде силоса, его можно скашивать уже через 2 месяца. Если же цель – получение ценного зерна, то ориентировочно через 125 дней поле порадует отличным урожаем. В зеленой массе содержится до 22% протеина. Это позволяет сельхозпроизводителям существенно экономить на дорогих импортных белковых добавках, заменяя их собственным экологичным сырьем. Белковые культуры с национальной пропиской – это гарантия того, что белорусское животноводство будет работать стабильно, а продукция останется доступной, подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. В стране началось масштабное строительство форелевых заводов полного цикла. Это государственная программа, запущенная по поручению президента. Ее цель состоит в том, чтобы обеспечить внутреннего потребителя качественной красной рыбы и выйти на экспорт, сообщает канал Мир-24. На предприятии действует закрытая экосистема. Каждая капля воды работает по кругу. После бассейнов

0: Управляя дыханием, можно сдвинуть собственный выбор. И все это через измеримые изменения в сердце и мозге. Как отмечается, частое дыхание и подскочивший пульс мы обычно связываем со спешкой и тревогой. В таком состоянии человек осторожничает и старается избегать потерь. А спокойное, медленное дыхание настраивает на более благодушные латы и готовность рискнуть. Чтобы это проверить, добровольцам давали задачи с риском и просили дышать то в обычном темпе, то по схеме с растянутым выдохом. Параллельно с ним снимали разного рода показатели. Так выяснилось, что удлиненный выдох замедлял сердце и подталкивал людей к более смелым вариантам. При этом росла не храбрость вообще, а чувствительность к награде. Возможный выигрыш начинал привлекать сильнее, а страх потерь оставался прежним. В мозге при этом активнее работали вентромедиальная префронтальная кора и предклинье, зоны, которые связывают ритм сердца с тем, как мы оцениваем вознаграждение. Дыхательные практики дешевы, просты и доступны каждому, так что это потенциальный инструмент саморегуляции и, возможно, немедикаментозная подмога при тревоге и депрессии, где как раз нарушены и вегетатика, и система вознаграждения. Раз пищевой выбор тоже завязан на награду и состояние тела, осознанным дыханием можно попробовать мягче управлять аппетитом. Исследователи делают акцент на том, что иногда, чтобы решить иначе, достаточно выдохнуть подольше.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Кратко обсудим новости Беларуси в сфере культуры и социума. В Беларуси июль – месяц, традиционно насыщенный фестивалями, привлекающими туристов в различные регионы страны. Так, на этих выходных гостей принимал музейный комплекс «Дукорский маёдок» в Пуховичском районе. Там прошел фестиваль «Дукорская брама» – масштабный историко-культурный праздник, посвященный истории, традициям и народному творчеству с рыцарскими боями, ярмарками, дегустацией шляхетской кухни, театрализованными представлениями и выступлениями фолк-групп. В это же время в агрогородке Александрия Шкловского района прошел один из самых массовых летних праздников «Александрия собирает друзей». Он объединил народные купальские традиции, выставки, ярмарки с участием ремесленников из Беларуси и России, а также масштабный гала-концерт с участием звезд эстрады. В празднике, как и в прежние годы, приняли участие представители Витебщины. На выставке ярмарки народного творчества были открыты презентационные экспозиции, отражающие декоративно-прикладное искусство мастеров, самобытную народную культуру с региональными особенностями Сенинского, Городокского и Оршанского районов. Ну а на Витебщине в разгаре подготовка к 35-му международному фестивалю искусств. Гостиницы приводят в порядок номера, в которых поселятся участники и гости. Предприятия отгружают брендированную продукцию. Ремесленники готовят эксклюзивные сувениры. За минувшие дни фанаты Василькового форума ознакомились с особой фестивальной парфюмерией, подписывали юбилейные открытки и наблюдали за стартом монтажа сцены в летнем амфитеатре. К слову, изюминкой обновленного амфитеатра станет линейная сценография. Для Василькового форума это дебют, призванный визуально представить все вехи славянского базара в Витебске через цифровые полотна-скрижали. А задача технической службы фестиваля – дать режиссерам-постановщикам полную свободу для воплощения любых идей. Особого внимания заслуживает реконструированная знаменитая крыша-зонтик летнего амфитеатра. Теперь это не просто навес от непогоды, а огромное светодиодное мультимедийное полотно площадью почти 2000 квадратных метров. Современные технологии позволяют выводить на купол изображение, текст, анимацию и видеофайлы, синхронизируя их с музыкой, что в разы усилит зрелищность шоу. Организаторы обещают использовать крышу не только для сценографии, но и для мультимедийного взаимодействия со зрителем. Изменения коснулись не только главной сцены, но и центрального спортивного комплекса, введенного в прошлом году в качестве новой фестивальной площадки.

0: сцена здесь существенно расширена, а для удобства зрителей на крайних секторах появились дополнительные экраны, усилено и звуковое сопровождение. Конечно, жителей и гостей Витебска в дни Славянского базара ожидают масштабные ярмарки и торговые новшества. В управлении торговли и услуг горосполкома сообщили, одной из изюминок станет гастрономическая акция по продаже в точках общепита города фестивальных сетов с белорусскими блюдами. В этой акции примут участие свыше 30 объектов общепита Витебска. По традиции, в дни фестиваля в центральной части города для ярмарок отведут несколько площадок. Так, на площади Свободы будут работать торговые объекты и кафе. На улице Замковой развернется торговля белорусской одеждой и другими непродовольственными товарами. В большую ярмарочную площадку превратится пешеходный квартал. На улице Пушкина будет развернута торговля разнообразными продуктами. Будет развернута ярмарка по продаже промтоваров в парке на улице Крылова. На набережной Западной Двины рядом с культурно-историческим комплексом «Золотое кольцо» Витебска Двина свою продукцию представят ремесленники всех областей Беларуси и из других стран. И к другим новостям. На Шумилинщине не прошла презентация проекта «Новая жизнь валуна Большой камень», реализованного в рамках гражданских инициатив. Самый большой в Беларуси валун принесен ледником около 20 тысяч лет назад из района Финского залива. И до наших дней, что интересно, валун мог не дожить. В 1970-х во время масштабной мелиорации его хотели взорвать. Но на защиту встали ученые-геологи. Также планировалось перевести валун в Минск, в музей камней при Академии наук. Была уже подготовлена железнодорожная платформа, однако мощные краны не смогли поднять глыбу. Сегодня реализация гражданской инициативы объединила десятки партнеров от местных органов самоуправления до туроператоров. Геологическому памятнику природы республиканского значения заасфальтирована дорога, установлена входная группа, беседка, на прилегающей территории высажены деревья и кустарники. С помощью VR-очков можно увидеть валун с высоты птичьего полета, также стать непосредственным участником событий разных эпох. И в завершение. В роддомах по всей Беларуси на этой неделе поздравляли женщин, которые 3 июля стали матерями. В Беларуси главный государственный праздник, День независимости, стал счастливым вдвойне. На свет появились 116 малышей, почти поровну мальчиков и девочек. Первого ребенка приняли в Брестской области. Девочка родилась в 36 минут после полуночи, а больше всего детей родились в Минске. Впервые акция была организована в 2008 году, а в 2009 к Минску подключились все регионы Беларуси. Сегодня это бренд общественного объединения «Беларусь», получивший заслуженное признание и ставший традиционным для белорусского общества. Гости на долгую память дарили символический подарок – национальную рубашку-вышиванку матери и первые в жизни сандалики малышам. Самых маленьких граждан Беларуси чествовали представители органов госвласти, депутатского корпуса, руководители предприятий и учреждений. За годы акция приобрела новые смыслы. Ее продолжают и в другие памятные даты. А также Беларусь сопровождает более 2000 детей независимости на важных этапах становления их жизни. В этом году акция прошла 18-й раз. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: Радио Витебск.

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах сильные дожди, днем местами кратковременные осадки и возможны грозы. Ветер северо-западный и северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, завтра днем по региону 25-30 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Восток».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
2: Лето, выходной, отличная компания и любимая волна «Радио Витебск». Все сходится и все в сборе. За пультом с этой минуты я, Даша Потехина. Звук на максимум и уходим в отрыв.
0: «Дэнс Ультра».
2: Стартуем с заводной дорожки «Банга-ранга». Если кто не в курсе, название переводится как «радостный вид беспорядка». Сама певица Дара говорит, что на трек ее вдохновил древний болгарский ритуал, во время которого мужчины бродят по деревням в меховых костюмах с колокольчиками и масками животных. Ну а нас эта вещица определенно вдохновит на дикие танцы. Ну, если не на дикие, то просто на энергичные движения. И в таком ритме продолжим с Шакирой и парнем по имени Барнабой. Ну а дальше держать нас в тонусе будут проект KDDK и Алекс Альта. Всем летний привет и гол на танцпол!

0: Dance Ultra.
1: Звонкая и голосистая Аня Немченко колесит с концертами по городам. А мы продолжаем отрываться под классную летнюю музыку в компании любимого Радио Витебск. Здесь все так же потихино и огромное количество звезд разного калибра и степени яркости. На горизонте вижу кудрявую голову Косты Лакосты и бородатую Кельвина Харриса. Ну а прямо по курсу немецко-норвежская коллаборация. Знакомьтесь, певица Леони и дуэт Маркус и Мартинус с треком «Moonlight». Предлагаю добавить громкости и заценить эту летнюю новинку.
0: Dance Ultra на радио Витебск.

0: Ультра.
1: Если в данный момент ты подпеваешь этому парню, значит, он со своей задачей отлично справился. Хит разлетелся по радиоволнам и, признаюсь честно, понравился мне сразу с первой прослушки. Возможно, потому что Коста Лакоста в списке моих фаворитов. Ну и, похоже, в этой компании ему рады все, как и его песни. И вот в таком приподнятом настроении, ребята, продолжаем плюсовать летние темы в наш плейлист. На очереди еще одно крутое комбо – Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight». А вот в ближайшем будущем то, что ждет практически каждый первый любитель русского – вещица про Шаде. Ну а точнее про девушку, которая танцует под песню, которую поет Шаде. Это «Dance Ultra», и у нас танцуют все.

0: Ультра.
1: Продолжаем подпевать и танцевать. И делаем это в отличной компании на пару с Потехиной и Радио Витебск. Привет всем, кто решил добавить в летний уикенд музыки и танцев. Классного отдыха вам, ребята. Ну и всяческих удовольствий от всего, что вас окружает. Пусть здесь и сейчас вам будет максимально хорошо. А для этого я приготовила микс из солнечных новинок этого лета. Делайте громче и угощайтесь.

0: Dance Ultra.
1: А лето, как и наша апатия, продолжается. И мы готовы продлить этот выходной на энное количество бодрых минут, не так ли? Прижиматься к подушке? Нет, пока рановато. Так что продолжим зажигательные танцы в радиоформате. Прямо по курсу подборка позитивных летних новинок. И компанию нам составят Алок, Халид, Али Фарбан, Хьюгел, Афроджек, Сиа, Дэвид Гетта. И если этого покажется мало, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. С тобой мы встретимся в Dance Ultra ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на радио Витебск.
0: Dance Ultra.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах сильные дожди. Днем местами кратковременные осадки и возможны грозы. Ветер северо-западный и северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18. Завтра днем по региону 25-30 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах сильные дожди. Днем местами кратковременные осадки и возможны грозы. Ветер северо-западный и северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18. Завтра днем по региону 25-30 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью в отдельных районах сильные дожди, днем местами кратковременные осадки и возможны грозы. Ветер северо-западный и северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-18, завтра днем по региону 25-30 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Танцплощадка на радио Витебск.
1: МС Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки, местами грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 13-18, в Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Как круто, что Витебск – фестивальный город, и каждый год мы можем приобщиться к мировой музыкальной культуре, пусть и ненадолго. К слову, конкретно мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, стараемся это делать значительно чаще, и тебя к этому делу привлечем. Впереди топовая двадцатка, состоящая из лучших саундмейкеров этой планеты.
3: Ну и скажем вместе дружно – вперед, хит-парад! В принципе, на этом мне и добавить больше нечего. Настя уже все выдала, так что вперед, коротко о лидерах прошлых 7 дней.
1: Прошлой недели.
2: Третья строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
3: Второе место. BTS. Swim.
2: Первая строчка. By India. Хчо и Мод. Shut.

0: 20.
1: Лето – время для восстановления, и все проживают его по-разному. Кто-то продолжает впахивать и двигаться на сверхскоростях, а кто-то выбирает замедлиться и наслаждаться моментом. Музыканты из верхней тройки прошлой недели явно выбрали более лайтовый режим. И потому в прошлый раз особо ничего и не изменилось.
2: Зато в нижней части таблицы перемен хоть отбавляй, поэтому свежие актуальные позиции для тебя прямо сейчас. Вот Эбен, например, взял и рухнул от бессилия на 20 место. Теперь название трека «Hello» подходит к ситуации.
0: 20 место.

0: Moving on the Sun. Так называется новинка этой недели. В песне солнце выступает символом ясности, свободы и нового начала. Так пусть она станет путеводной звездой этой семидневки. Если так и случится, в следующий раз обязательно как следует поблагодарим Хюгеля, Измаэля и Ультра Нейт.
1: Неплохо упали показатели девушки Брукс XTN. Paid to Exist уже 18-й. А знаете, что было на прошлой неделе? 13-е место. Методом простых вычислений понимаем, что минус 5 за 7 дней.
2: 18 место.
3: I am paid to exist.

0: Именитый музыкант прошлого говорил «дождям подожди», а современники Duff и Teams устраивают под дождем танцы. Но только у вторых на счету минус один балл, а у первого награды этого шоу за пределами горячей двадцатки. Вот и делаем выводы.
1: Бруно Марс как-то уже спускался в низы списков хит-парада, и мы помним, чем это закончилось – очередными первыми местами. Теперь у артиста вновь минус два, и показатели не из самых позитивных. «I Just Made» – 16-й.
2: 16 место.

0: Уникальная композиция «Понго» была удостоена Липтона 15-ю ступень. Уникальность ее в том, что она похожа на кей-поп, но создана простым ямайским парнем с псевдонимом «Russian», португальцем «Рау Алехандро» и нигерийцем «Вискидом». У меня все.
1: Ну, у меня тоже, в принципе, все. А еще все у диджея Тиесто и Брианы Грейс. «Beautiful Places» минус 2 к 10-й неделе пребывания в топе. Как-то не слишком рано начался спад.
2: 14-е место.

0: 20.
1: А вот и 13 место. Но прежде чем разыграть эту карту, напомним тебе, что голосовать по новой ты можешь уже с понедельника. Не упусти возможность повлиять на то, что слушаешь, и главное, в какой очередности. Так мы и оказались у дверей бывших кандидатов на победу. Теперь дотянуться до первой строчки Алану Уолкеру, Изабель Мелькман и Кэтрин О'Райан будет значительно сложнее. Работа «Broken Strings» вылетела за пределы верхней десятки.
0: 13 место.

0: Вау, вы все сами слышали. Трек Body Talk сопровождается у нас достижением не очень радостным, а именно обвал недели. Минус 7 за неделю — это очень больно. Шли-шли Али Фарбен и Рене Миллер по дистанции, и вот тебе на. Оправляйтесь, ребята.
1: Спустились на две строчки и следующие исполнители. Биби Рекса и Faceless вместе с синглом New Religion. 11-я строчка сегодня звучит так.
2: 11-е место.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Нам с тобой в нижней части сетки говорить осталось почти нечем. Все, что было, узнали здесь и сейчас. Впереди же еще много рубрик и неожиданных поворотов, так что держим маршрут. А здесь осталось только напомнить места с 20 по 11.
2: 20 строчка. Эбон, Hello.

0: 15 место. Хугель, Измаэль Энджел, Ультранейт, Moving to the Sun.
1: Восемнадцатая строчка. Brooks XTN, Paid to Exist.
0: Семнадцатое место. Duff и Teams, Rain Dance.

0: С понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
1: До окончания эфирного часа остается все меньше времени. Пора подытоживать нижнюю часть сетки. Без вылета нам точно не обойтись.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Как корабль назовешь, так он и поплывет по волнам чарта. В принципе, лайнер Holy Flame под названием «Тону» отлично себя проявил в рамках двадцатки. Но коварные айсберги в виде новинок и плотной борьбы не оставили шансов белорусскому парню задержаться на подольше. Ждем с новыми хитами.
0: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Многие ученые спорили и спорят до сих пор по поводу того, возможно ли путешествие во времени. Сколько ученых-самоучек пытались создать машину времени? Все никак. Но они просто не знали, что в нашей двадцатке есть рубрика «Флэшбэк». Давно бы уже постигли прошлое с помощью нас.
2: Флэшбэк.
3: Решила вас удивить. Отправляемся в 2002 год. Да, этой подборке уже 24. Возможно, это возраст чьих-то работающих детей или взрослых сестер. Давайте отправимся в то время, в котором даже для них деревья были большими. Начнем с бронзы. Группа «Сливки» — одна из первых девчачьих российских групп в откровенных костюмах с песней «Я другая». Ну-ну. На второй строчке «Руки вверх» с «На тот момент свежей песней он тебя целует». И на первом итальянка Ингрид с безоговорочным хитом «Two is for two».
2: Флэшбэк.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Давай с тобой договоримся. В ближайшие несколько минут мы никуда не спешим и не нервничаем. Делаем небольшой пит-стоп в отдельно стоящей рубрике «Топ русских новинок». Здесь у нас сугубо женская компания. Если это не твое, позанимайся своими делами. А если эта тема тебя трогает, тогда рассказываем. Люся Чеботина выпустила песню «Твои зеленые глаза». Здесь без изменений про сжигающую любовь и высококлассовую женщину. Мия Бойко в целом о том же, только в композиции «Prime» девушка играет недоступную.
2: А вот у Биар Вульф композиция, наталкивающая на определенные высокие мысли. Девушка выдала все свои мысли в музыку. Так и появилась композиция с названием «Под небом все равны».
0: ТОП-20.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Любое начало дарит надежду. Даже начало нового часа хит-парада на волне Радио Витебск. Кто-то начинает надеяться на то, что именно их любимый исполнитель окажется первым. Кто-то определяет время по горячей двадцатке и рад, что у него впереди еще много-много часов для отдыха или важных дел. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, высылаем каждому приветы и надеемся, что тебе понравится подборка «Топ Шазам Глобал».
3: Сегодня подборочка, что надо, уверен, разлетится по личным плейчартам и листам. Первый трек на сегодня, который обрел популярность в Шазам за неделю, это на минуточку всем знакомая Дэнса Кудура от таких парней, как Дон Омар и Лучьенца. Далее в списке Крэш Адамс и его New Heart, выпущенный год назад, но популярность к себе обревший только сейчас. Ну и на финал Оливия Родриго и ее трек из нового альбома Expectation.
0: Топ

0: десятка.
1: Добро пожаловать в десятку. Все, кто оказывается здесь, по умолчанию топовый топ. Но кому-то и этого бывает недостаточно, так что давай поименно. Десятое место. Хюгель и Солта, Джамайка. Чартранеры подлетели в сетки на 7 позиций. И это еще месяца не прошло. А что будет дальше, кто знает. Может, на следующей неделе им покорится сразу вершина? С этим вопросами отправляемся слушать новый хит.
0: Прорыв

0: Диджей с мировым признанием просто не мог не насобирать за неделю несколько плюсиков. Да еще и в компании красотки. На пару Келвин Харрис и Джази треку Satisfy добавили весомые плюс 6. На третьей неделе пребывания в двадцатке. Хороший темп, главное не сбавить.
1: Не будем менять настроение, Кункс и Теофилус Лондон тоже постарались и сделали плюс 3. Отличный результат для трека Galaxy.
2: Восьмое место.

0: Была бронза, да исчезла, были замашки еще на несколько медалей, но теперь об этом можно забыть на несколько недель. Все для того, чтобы насобирать растерянные 4 балла. Боб Синклер и Кайза потеряли момент управления своим треком «I Can't Wait».
1: У The Second Voice все стабильно хорошо. С каждым разом проект улучшает результаты и поднимается все выше. На этот раз трек «Let Me Be» запрыгнул на 6-ю ступень и тем самым побил свой предыдущий результат.
2: 6-е место.

0: Медленно, но верно, харизматичный Алекс Уоррен продолжает топать к своей цели. И знаете, ему уже виднеется на горизонте пьедестал. Если так и продолжить, то сработает поговорка «тише едешь, дальше будешь». Ну а пока трек «Fever Dream» плюсует двоечку в карман.
1: Такое же количество плюсов отправляется на счет «Marshmello» и «Portugal The Man». Сингл «Феникс» вплотную подобрался к тройке лидеров.
2: Четвертое место.

0: Корейцы везде, их много. А, погодите, это просто группа BTS в полном составе арендовала бассейн и все дорожки заняты. Примерно как-то так я себе представлял момент написания трека Swim. Все у парней вроде и хорошо, но все же есть один нюанс. Минус один. Нет, не участник группы, а бал. Хотя его потерю видно и не заметили.
1: Зато Медуза и Хенри Камомайл обратили внимание на серебряную ступень, которая, наконец, сверкает под их ногами. Ну а что, вещица и правда симпатичная. Поздравляем композицию «Don't Wanna Go Home Tonight» с достижением.
2: Второе место.

0: 20.
1: У нас, конечно, не интервью с музыкантами, но блиц-блог тоже имеется. Никаких вопросов, только факты о месторасположении селеб внутри сетки. 10-я строчка. Хюгель и Солта. Джамай.

0: Девятое место. Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy».
1: Восьмая строчка. Кункс и Теофилус Лондон «Galaxy».
0: Седьмое место. Боб Синклер и Кайза «I Can't Wait».
1: Шестая строчка. The Second Voice «Let Me Be».
0: Пятое место. Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: Четвертая строчка. Marshmello и Portugal The Man «Phoenix».

0: третье место BTS Swim.
1: Вторая строчка — Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
2: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
0: Итак, тройка претендентов в студию. Нет, я не пересмотрел «Поле чудес». Просто действительно три трека попытаются привлечь твое внимание своим звучанием. А там, кто знает, может кто-то из них и в двадцатку залетит. Сегодня знакомимся с такими работами, как «Everything's Fine» от Алока и Дженнифер Лопес, на минуточку, которая и в музыке, и в кино преуспела. Да и в жизни у нее явно все окей. Далее сингл «Sad Girl» и вновь мировые яркие имена. Бэби Рекса и Дэвид Гетта стараются притянуть внимание к себе и саунд. Ну и на финал Тейлор Свифт и свежая работа под названием «I knew it, I knew you». Слушаем всех в порядке очереди.
2: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Мы могли бы мчаться на кабриолете по городу, а еще лучше по горному серпантину. Но нет, пока мы мчим на полной скорости к первому месту чарта.
2: Вот это уцепились. Вот эта тройка, конечно, держит лидерство на протяжении уже даже не знаю скольких недель. В общем, о чем говорить? By India, Хчо и Мод Шаде. Ну, это просто топ-разрыв этого лета. Так мы считаем. И не только мы, судя по всему. В общем, оставляем тебя наедине с победителем. Вносите уже, не знаю, какую по счету награду. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим тебе пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки, местами грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 13-18, в Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки, местами грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 13-18, Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. All I need is one night. You gonna have to splurge on it. All I need is one night. Dipped in a purse for me. I went deaf on it. Слушай и ты на Радио Витебск. I went deaf on it.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки, местами грозы. Ветер северо-западный и северный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 13-18, в Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.